0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Впервые в истории официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Словакию подтвердил растущую динамику отношений между двумя странами и стремление вывести их на новый уровень. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини после приема Моди в президентском дворце. Глава государства подчеркнул, что Словакия, как промышленно развитая страна Европейского Союза, может многое предложить Индии. Министры и госсекретари Словакии и Индии подписали меморандумы о взаимопонимании. Они касаются сотрудничества в области обороны, высшего образования и цифровизации. В ходе визита премьер-министра Индии пригласил представителя словацкого правительства Роберта Фица посетить Индию. Словакия и Индия подписали декларацию о намерениях по развитию в области обороны, меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области цифровых технологий, трудовой миграции, в сфере высшего образования, а также меморандум о взаимопонимании по аудиовизуальному производству на период 2026 по 2030 годы. Петер Пеллегрини занимает пост президента Словацкой Республики уже 2 года. Его инаугурация состоялась 15 июня 2024 года в Братиславе. Как сообщили в администрации президента, за прошедший период Петер Пеллегрини совершил многочисленные деловые поездки, зарубежные визиты, встречи с гражданами, молодежью, экспертами и мировыми лидерами. Петер Пеллегрини встречался с королем Испании, принимал в Братиславе президентов Венгрии, Польши, Австрии, Азербайджана, Хорватии, Молдовы. Президент совершил несколько зарубежных поездок. Побывал в Японии, выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, принял участие в конференции ЮНЕСКО в Узбекистане, а также посетил Италию, Северную Македонию, Португалию и Сербию. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланер встретился в Братиславе с послами стран-членов ЕС, аккредитованными в Словакии, при участии главы представительства Европейской комиссии в Словакии. Главная тема обсуждений – долгосрочная финансовая программа ЕС на 2028-2034 годы, а также вопросы конкурентоспособности, нелегальной миграции, европейской обороны и безопасности, расширение ЕС, война на Украине и Ближнем Востоке. Согласно последним данным опроса, проведенного компанией Median Slovakia, 2,7 миллиона словаков уже активно используют искусственный интеллект, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время доля людей, которые никогда не слышали об искусственном интеллекте, сократилась на 59%. По данным опроса, одним из наиболее заметных изменений является рост ежедневного использования искусственного интеллекта. Словаки используют искусственный интеллект в основном для сбора информации, написания и редактирования текстов и создания изображений.
0: Тема дня.
2: В Словакии около 98 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет находятся в ситуации НИТ, то есть не работают, не учатся и не участвуют в программах профессионального обучения. Каждый неактивный молодой человек обходится госбюджету в среднем в 9 тысяч евро в год в виде недополученных налогов, обязательных взносов и пособий. На эту проблему обращает внимание Совет молодежи Словакии. По мнению Совета, проблему с устройством молодежи на работу или учебу могут помочь контактные центры. Для их создания можно будет использовать средства из фондов Евросоюза. Как сказал руководитель Совета молодежи Словакии Юрай Лизак, в настоящее время идет подготовка к открытию таких молодежных центров в регионах. Областные органы самоуправления также хотят использовать уникальную возможность по привлечению еврофондов для современных центров поддержки молодежи, которые смогут изменить эту негативную тенденцию. В Словакии планируется создать 54 молодежных центра в каждом крае республики. Примером успешной работы подобного центра может послужить город Банска-Бистрица, где с 2022 года действует сеть, состоящая из 7 центров Space. Они функционируют как молодежные центры, предоставляя молодым людям комплексные услуги от профориентации до психосоциальной поддержки. С января 2024 года года по апрель 26-го в Банской Бистрице было предоставлено 8,5 тысяч консультаций для 9 тысяч клиентов, которые до этого не работали, не учились и не участвовали в профессиональной подготовке. Опыт Банской Бистрицы подтверждает, что гуманитарный подход и опытные эксперты по работе с молодежью доказали свою эффективность в центрах Space. Когда молодой человек выпадает из системы, мы не только теряем его потенциал, но и напрямую обременяем социальную систему и здравоохранение, сказал руководитель Совета молодежи Словакии Юрай Лизак. По его мнению, молодежные центры способствуют демографической стабильности и уменьшают поток миграции молодежи за границу. Центры занимаются превентивными мерами, поскольку молодые люди, находящиеся в ситуации НИД, не работающие и не обучающиеся, подвергаются большему риску вовлечения в преступную деятельность. В Словакии более 10% молодых людей находятся в ситуации НИД, что сопоставимо со средним показателем по ЕС. Там этот показатель равняется 10,7%. Однако в некоторых регионах, таких как Прешевский или Банско-Бистрицкий, эта доля превышает 25%.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. 14 июня в Словакии прошла кампания по привлечению молодых людей к сдаче крови. В течение Всемирного дня донора люди приходили в пункты переливания крови. Сегодня мы побываем в Музее русинской культуры в Прешеве, где бережно хранится все, что связано с историей и культурой русин. 12 июня мы отмечали Международный день русин. Оставайтесь с нами, друзья, и вы услышите много интересного.
0: Социальный блокнот.
3: Не сосчитать, сколько человеческих жизней было спасено благодаря донорской крови. По случаю Всемирного дня донора 14 июня Национальная служба переливания крови открыла свои пункты для всех желающих сдать кровь. Лозунг Всемирного дня донора в 2026 году звучал так: «Одна капля человечности. Сдайте кровь, спасите жизни». Кампания этого года основана на ценностях солидарности и коллективной ответственности. Всемирная организация здравоохранения, подчеркивая значение донорства, пишет: «Мы опираемся на науку и объединяем людей». Переливание препаратов крови необходимо при множестве заболеваний, а также при тяжелых травмах. Кампания за донорство привлекает внимание к недостатку донорской плазмы крови, из которой производятся лекарственные препараты для больных гемофилией или у кого сильное кровотечение. Из плазмы производят иммуноглобулины для лечения инфекционных заболеваний и иммунных расстройств и других болезней. Празднование Всемирного дня донора крови в Словакии началось в субботу, 12 июня, в президентском дворце в Братиславе. Офис президента в сотрудничестве с Национальной службой переливания крови организовал шестую ежегодную президентскую акцию «Капля крови». В этот же день в храме Святой Алжбеты в Кошице прошла благодарственная месса для доноров крови. В Словакии широкомасштабные кампании по поддержке донорства проходят несколько раз в год. Их организует Словацкий Красный Крест. Одновременно проводится агитационная кампания среди молодежи. С каждым годом увеличивается число доноров, которые сдали кровь впервые. Об этом мы будем говорить с представителем Словацкого Красного Креста Сильвией Костельной.
4: Да, мы обращаем внимание на то, как увеличивается в последнее время число желающих сдать кровь, особенно среди студентов. И каждый год количество новичков возрастает. С молодежью мы говорим о важности донорской крови, потому что никто из нас не может сказать, когда и при каких обстоятельствах нам срочно понадобится донорская кровь.
3: Какие критерии существуют в Словакии для тех, кто хочет сдать свою кровь?
4: Основное правило – это возраст. Донор должен быть старше 18 лет. Его вес должен быть не менее 50 килограмм. И, конечно, донор должен быть здоровым. Во время карантина или сезона гриппа и ОРВИ это особенно важно. У донора не должно быть никакого инфекционного или хронического заболевания. Сдать кровь можно не только на мобильных станциях, но и в местах приема донорской крови в больницах или на станциях переливания крови. Красный Крест в сотрудничестве с медицинскими учреждениями старается обеспечить больницы донорской кровью. Тяжелобольные также нуждаются в переливании.
3: Известно, что не все могут быть донорами. Существуют правила и определенные ограничения по сдаче крови.
4: Конечно, существуют ограничения. Желающие сдать кровь должны обязательно быть в маске, дезинфицировать руки, надеть бахилы, то есть соблюсти все правила гигиены. Если человек был за границей, то должен перед сдачей крови пройти карантин. Это необходимо, чтобы исключить перенос инфекционных заболеваний. А еще важно, чтобы донор не принимал антибиотики примерно за 2 недели до сдачи крови.
3: В течение года Красный Крест проводит несколько агитационных кампаний за безвозмездную сдачу крови. Расскажите об этом.
4: В течение года мы проводим 2 большие агитационные кампании, которые длятся 5 недель. Они предназначены в основном для тех, кто впервые решил сдать кровь. В начале года, в феврале, у нас проходит «Валентинская капля крови». Мы агитируем молодежь сдать кровь ко дню Святого Валентина. Затем у нас есть летняя капля крови. Она тоже очень важна, поскольку во время отпусков случается много несчастных случаев, когда надо спасать жизни людей с помощью донорской крови. Эта кампания приурочена к 14 июня, Всемирному дню доноров. Есть театральная капля крови. Ее сдают артисты, деятели культуры и студенты средних и высших школ искусств и консерваторий. И, наконец, рождественская и студенческая сдача крови, которые завершают год нашей работы с донорами. Наши агитационные кампании обращены в основном к молодежи, но мы не исключаем и людей старшего возраста. Именно среди них много многократных доноров, награжденных вымпелами и медалями. Мы вручаем бронзовые, серебряные, золотые и бриллиантовые медали доктора Янского. Есть также медаль доктора Князевицкого. В прошлом году было вручено 11 527 наград нашим многократным донорам. И большое им за это спасибо.
3: Это была Сильвия Костельна, программный координатор Словацкого Красного Креста.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: В Восточной Словакии, в городе Прешов, есть уникальный музей русинской культуры. Он входит в состав Словацкого национального музея. В нем представлены артефакты русинской истории и культуры 19-20 веков, народная одежда, обувь, предметы быта и даже образцы деревянного зодчества русин. Особую гордость вызывают выдающиеся русинские просветители прошлого, такие как Александр Духнович, Адольф Добрянский, Павел Гойдич и даже такой великий художник, как Энди Вархол или Уорхол. Мало кто знает, что и он был русин. Музей русинской культуры в Прешове небольшой, но с первых же залов видно, какая кропотливая работа была проделана его сотрудниками и энтузиастами, любителями русинской культуры, литературы и народного творчества. Они по крупинкам собирали экспонаты в деревнях и селах, где еще сохранились старинные книги, реликвии, одежда и утварь. Музей русинской культуры в Прешове работает с 2007 года. В рамках своей музейной специализации он имеет общенациональный охват. За 20 лет своей деятельности музей стал научно-исследовательским и методическим центром, который глубоко изучает историю и культуру русинского этноса в Словакии. Поскольку русины разбросаны по всему свету, музей в Прешове в соответствии со своей миссией сотрудничает с научными и культурными учреждениями во многих странах мира. У истоков музея и соорганизатором Музея русинской культуры в Прешове была Ольга Глосикова. Мне посчастливилось с ней познакомиться лично. Это было тогда, когда музей только-только начинал свою деятельность. И экспонатов было еще немного. Но с какой любовью Ольга Глусикова, русинка по происхождению, относилась ко всему, что было связано с русинской культурой. В то время историк, доктор философии Ольга Глусикова была директором этого самого молодого музея в Словакии. И она лично провела со мной экскурсию по музею. Останавливаясь около каждого экспоната, она подчеркивала самобытность русинского этноса с одной стороны, а с другой – его родство с русской и украинской культурой. К сожалению, Ольги Глусиковой уже нет с нами. Она ушла из жизни несколько лет назад, но ее дело продолжается. Что ж, убедимся в этом сами и отправимся в Музей русинской культуры в Прешеве. Мы услышим голос Ольги Глусиковой, ее последнюю экскурсию, которую она провела со мной.
5: Ну вот, мы находимся в самом маленьком помещении, которое посещают дети.
6: А вот здесь я вижу прекрасные народные костюмы русинов.
5: Это костюмы, которые в каждой деревне, в каждой семье стоял ткацкий станок и ткали ткань, с которой потом шили, что нужно было для дома. Все это 150-200 лет тому назад.
6: А материал лен, хлопок?
5: Лен, а потом позже был уже хлопок. Но вот это начало 20 века, это уже синтетика, значит, уже промышленное производство. Но кроме того, сохраняются те же домотканые фрагменты костюмов, которые не меняются и которые определяют эту специфику данной деревни, данной области, в которой носили вот эти костюмы. Допустим, вот это

0: позже уже, это половина 20 века, где уже можно было заменить классические вышивки за технические вот ленточки.
1: Это тесьма.
0: Да, можно было купить уже в магазинах. Ну а вот мы как раз в этой части показываем молодежи или посетителям нашего музея то, как постепенно развивался русинский костюм.
1: Русинский костюм составляет широкая юбка, иногда плиссированная, жилетик короткий и блузка с пышными рукавами. Проходим дальше. Валенки. Зимняя женская обувь. Носили и мужчины валенки?
0: Да, носили мужчины. Во времена войны, конечно, послевоенный период. Это время к нам эти валенки попали и нашу территорию.
1: Кроме того, мы видим и традиционный словацкий набивной ситец, называемый модротлач. На синем фоне белые узоры. Чаще всего мелкие цветы, крапинка.
0: Ткань с синим набивным рисунком тоже является элементом нашего национального костюма. Девушки носили во время, когда пост был, или старшее поколение. Тут вот как раз пример развития тканей продолжалось. Значит, где-то 80-е годы 20 века была попытка заменить, но народ не принял и опять возвращается к своей классике. Фартук у нас называется.
1: Фартук или передник?
0: Да, передник. Ну, значит, вот видите, что кружева женщины по вечерам. Вот.
1: На коклюшках?
0: Да. Так что вот это интересно. Мужской костюм. Вот видите, остается название рубашка. И по-русински рубашка. Это мужская верхняя одежда, можно сказать.
1: Настоящая русская или украинская косоворотка. Воротник вышит крестиком, а узоры особенные. Геометрические.
0: И геометрические, но и цветные узоры, разные узоры бывают. Но это видно у нас. Не употребляются вот яркие цвета, как, допустим, у украинцев или у русских. Чем ярче, тем красивее.
1: Брюки суконные, белые, типично карпатские.
0: На самом деле карпатские, потому что изготовили их наши карпатские жены, как говорят. Так что вот, видите, интересно то, что тоже отличались и форма сшития вот этого костюма, тоже и цвет этих брюк от региона, где этот костюм носился.
1: Красный цвет преобладает в мужском праздничном костюме, сочетание белого и красного, и причем еще красочный платок.
0: А вот образец. Нам удалось найти старенький, почти распавший костюм мужской. И мы по этому костюму постарались сохранить вот эти узоры, эту технику, так что мы его уже на новых актуальных тканях сошили.
1: Неотъемлемой частью русино-украинского народа в Восточной Словакии являются деревянные церкви. Построенные без единого гвоздя, эти объекты вошли в список культурного наследия ЮНЕСКО. Известно, что некоторые из этих деревянных церквей были разобраны по бревнышку, по досочке и аккуратно перенесены в Чехию.
0: В части нашего музея говорим о деревянных церквях. Вот выставка, которую приготовили наши коллеги из Чехии. На этой карте прямо показано, с какой территории перевозили эти церкви на территорию Чехии. Это карта первой Чехословацкой республики.
1: А с какой целью деревянные церкви перевозили из Восточной Словакии в Чехию?
0: Ну, потому что русины живут во всем мире, чтобы вот наши русины, у них была там церковь. Но самое важное, это было то, чтобы сохранить на своей территории оригинальные, красивые церкви русинские. Но раз уже в государственном знаке первой Чехословацкой республики был карпатский медведь, символ русинов, и мы благодарны за это, потому что как раз удалось вот эти деревянные церкви сохранить, и они действующие до сих пор на территории Чехии. Вот в чем особенность русинской культуры. Ну, надо сказать, что русины их строили без одного гвоздя, потому что, как говорят русины, они будут строить церковь, где молимся к Богу Иисусу Христу, которого на крыше распяли гвоздями. Значит, нам такой символики не надо. Поэтому вот строили у нас не гвоздей.
1: Ведь это действительно шедевры деревянного зодчества с куполами деревянными.
0: Интересно, когда их разбирали в эти деревни, откуда их перевозили на территорию Чехии. Там разбирали в те церкви наши, русины.
1: Мы переходим в следующий зал. Здесь мы видим разные плакаты. Что это?
0: Плакаты, на которых современная история или истории русинов. Это уже после 1990 года.
1: Можете назвать имена выдающихся русинов?
0: Вот видите, Анди Вархол. Говорили, что он из Средней Европы. Потом, ну, из Чехословакии.

0: Потом словак, и значит словак. Ну, а наконец все таки признали, что он русин. Родители его были русины, значит, он считал себя русином, молился в восточном обряде, значит, наш человек. Вот что интересно. И вот видите, здесь у нас становы матицы словенской. Год 1863. Значит, это время, когда вот и словаки, и русины старались в рамках австро-венгерской монархии отвоевать свои права, да. Становой матицы словенской азбукой написано. Значит, уже сам по себе говорит то, что словаки и русины вместе воевали, да, за свои права. Напротив нам Адольф Добрянский, который был депутатом Венгрии, и он представил требования словацкого народа в венгерском парламенте, и тогда русины прямо воевали за то, чтобы словаки были словаками, значит, народом. И русины должны были за какое-то время тоже приобрести свои права, но как-то уже потом история повернулась так, что уже к тому как-то не дошло, и не только то, но вообще. Но зато мы живем, существуем, сохранили свою культуру, сохранили все. Вот, допустим, гимн.
1: Он называется «Гимн подкарпатских русинов».
0: Но и гимн, народный гимн русинов Словакии. Данной территории, в данном государстве воспринимать как свой гимн. «Я русин был, если буду, я родился русином, честный свой род не забуду, останусь его сыном. Русин был мой отец мати, русская вся родина, русина сестры и браты и широкая дружина». Это слова. Вероисповедание русина считают себя или православными, или греко-католиками. На территории не только Словакии, а вообще. Да? Перед нами вот Павел Гойдич. Можно сказать, что Павел Гойдич – это такая личность в греко-католическом вероисповедании, который прямо говорил, что он считает себя русином, и когда он был бископом, без каких-то проблем можно было в наших церквях на нашем языке все обряды церковные проводить. Конечно, его преследовали, терпел за то, что был русин. И такая судьба, поэтому его очень признают русины. Видите, вот здесь Подуклянский, Умелецкий, Людовий Субор. Во времена социализма было название Подуклянский, Украинский национальный театр. Тогда наш фольклор развивался под названием Украинским. Просветители это Духнович, Павлович, Добрянский и дальше, конечно. Это с нашей территории. А вот кодификация русинского языка, это уже 1995 год. Вот видите, Анна Плишкова, там доцент Панько, которые стояли в начале этой кодификации, профессор Магучи из Канады. Ректорат Прешовского университета. Значит, это на этой базе официальный русинский язык был кодифицирован.
1: Идем дальше по музею. В этом зале хранится духовное наследие русинов.
0: Это помещение, в нем часть экспозиции о русинах для русинов. Значит, тот, кто писал о русинах, или кто пишет прямо для русинов. Здесь в большинстве книги на этой стене часть портретов тех русинских писателей, которым была вручена цена Александра Духновича за литературу. Статуэтка карпатского медведя, мы говорим, что это наш Оскар, русинский Оскар.
1: Я с благодарностью вспоминаю мою собеседницу, доктора философии Ольгу Глосикову, ее трепетное отношение к русинской культуре, к своему родному краю. А я, в свою очередь, посоветую всем, кто побывает в старинном восточнославянском городе Прешов, непременно посетить музей и познакомиться с самобытной русинской культурой.

Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Впервые в истории официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Словакию подтвердил растущую динамику отношений между двумя странами и стремление вывести их на новый уровень. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини после приема Моди в президентском дворце. Глава государства подчеркнул, что Словакия, как промышленно развитая страна Европейского Союза, может многое предложить Индии. Министры и госсекретари Словакии и Индии подписали меморандумы о взаимопонимании. Они касаются сотрудничества в области обороны, высшего образования и цифровизации. В ходе визита премьер-министра Индии пригласил представителя словацкого правительства Роберта Фица посетить Индию. Словакия и Индия подписали декларацию о намерениях по развитию в области обороны, меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области цифровых технологий, трудовой миграции, в сфере высшего образования, а также меморандум о взаимопонимании по аудиовизуальному производству на период 2026 по 2030 годы. Петер Пеллегрини занимает пост президента Словацкой Республики уже 2 года. Его инаугурация состоялась 15 июня 2024 года в Братиславе. Как сообщили в администрации президента, за прошедший период Петер Пеллегрини совершил многочисленные деловые поездки, зарубежные визиты, встречи с гражданами, молодежью, экспертами и мировыми лидерами. Петер Пеллегрини встречался с королем Испании, принимал в Братиславе президентов Венгрии, Польши, Австрии, Азербайджана, Хорватии, Молдовы. Президент совершил несколько зарубежных поездок. Побывал в Японии, выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, принял участие в конференции ЮНЕСКО в Узбекистане, а также посетил Италию, Северную Македонию, Португалию и Сербию. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланер встретился в Братиславе с послами стран-членов ЕС, аккредитованными в Словакии, при участии главы представительства Европейской комиссии в Словакии. Главная тема обсуждений – долгосрочная финансовая программа ЕС на 2028-2034 годы, а также вопросы конкурентоспособности, нелегальной миграции, европейской обороны и безопасности, расширение ЕС, война на Украине и Ближнем Востоке. Согласно последним данным опроса, проведенного компанией «Медиан Словакия», 2,7 миллиона словаков уже активно используют искусственный интеллект, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время доля людей, которые никогда не слышали об искусственном интеллекте, сократилась на 59%. По данным опроса, одним из наиболее заметных изменений является рост ежедневного использования искусственного интеллекта. Словаки используют искусственный интеллект в основном для сбора информации, написания и редактирования текстов и создания изображений.
0: Тема дня.
2: В Словакии около 98 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет находятся в ситуации НИТ, то есть не работают, не учатся и не участвуют в программах профессионального обучения. Каждый неактивный молодой человек обходится госбюджету в среднем в 9 тысяч евро в год в виде недополученных налогов, обязательных взносов и пособий. На эту проблему обращает внимание Совет молодежи Словакии. По мнению Совета, проблему с устройством молодежи на работу или учебу могут помочь контактные центры. Для их создания можно будет использовать средства из фондов Евросоюза. Как сказал руководитель Совета молодежи Словакии Юрай Лизак, в настоящее время идет подготовка к открытию таких молодежных центров в регионах. Областные органы самоуправления также хотят использовать уникальную возможность по привлечению еврофондов для современных центров поддержки молодежи, которые смогут изменить эту негативную тенденцию. В Словакии планируется создать 54 молодежных центра в каждом крае республики. Примером успешной работы подобного центра может послужить город Банска-Бистрица, где с 2022 года действует сеть, состоящая из 7 центров Space. Они функционируют как молодежные центры, предоставляя молодым людям комплексные услуги от профориентации до психосоциальной поддержки. С января 2024 года по апрель 2020 26-го в Банской Бистрице было предоставлено 8500 консультаций для 9000 клиентов, которые до этого не работали, не учились и не участвовали в профессиональной подготовке. Опыт Банской Бистрицы подтверждает, что гуманитарный подход и опытные эксперты по работе с молодежью доказали свою эффективность в центрах Space. Когда молодой человек выпадает из системы, мы не только теряем его потенциал, но и напрямую обременяем социальную систему и здравоохранение, сказал руководитель Совета молодежи Словакии Юрай Лизак. По его мнению, молодежные центры способствуют демографической стабильности и уменьшают поток миграции молодежи за границу. Центры занимаются превентивными мерами, поскольку молодые люди, находящиеся в ситуации НИД, не работающие и не обучающиеся, подвергаются большему риску вовлечения в преступную деятельность. В Словакии более 10% молодых людей находятся в ситуации НИД, что сопоставимо со средним показателем по ЕС. Там этот показатель равняется 10,7%. Однако в некоторых регионах, таких как Прешевский или Банско-Бистрицкий, эта доля превышает 25%.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. 14 июня в Словакии прошла кампания по привлечению молодых людей к сдаче крови. В течение Всемирного дня донора люди приходили в пункты переливания крови. Сегодня мы побываем в Музее русинской культуры в Прешове, где бережно хранится все, что связано с историей и культурой русин. 12 июня мы отмечали Международный день русин. Оставайтесь с нами, друзья, и вы услышите много интересного.
0: Социальный блокнот.
3: Не сосчитать, сколько человеческих жизней было спасено благодаря донорской крови. По случаю Всемирного дня донора 14 июня Национальная служба переливания крови открыла свои пункты для всех желающих сдать кровь. Лозунг Всемирного дня донора в 2026 году звучал так: «Одна капля человечности. Сдайте кровь, спасите жизни». Кампания этого года основана на ценностях солидарности и коллективной ответственности. Всемирная организация здравоохранения, подчеркивая значение донорства, пишет: «Мы опираемся на науку и объединяем людей». Переливание препаратов крови необходимо при множестве заболеваний, а также при тяжелых травмах. Кампания за донорство привлекает внимание к недостатку донорской плазмы крови, из которой производятся лекарственные препараты для больных гемофилией или у кого сильное кровотечение. Из плазмы производят иммуноглобулины для лечения инфекционных заболеваний и иммунных расстройств и других болезней. Празднование Всемирного дня донора крови в Словакии началось в субботу, 12 июня, в президентском дворце в Братиславе. Офис президента в сотрудничестве с Национальной службой переливания крови организовал шестую ежегодную президентскую акцию «Капля крови». В этот же день в храме Святой Алжбеты в Кошице прошла благодарственная месса для доноров крови. В Словакии широкомасштабные кампании по поддержке донорства проходят несколько раз в год. Их организует Словацкий Красный Крест. Одновременно проводится агитационная кампания среди молодежи. С каждым годом увеличивается число доноров, которые сдали кровь впервые. Об этом мы будем говорить с представителем Словацкого Красного Креста Сильвией Костельной.
4: Да, мы обращаем внимание на то, как увеличивается в последнее время число желающих сдать кровь, особенно среди студентов. И каждый год количество новичков возрастает. С молодежью мы говорим о важности донорской крови, потому что никто из нас не может сказать, когда и при каких обстоятельствах нам срочно понадобится донорская кровь.
3: Какие критерии существуют в Словакии для тех, кто хочет сдать свою кровь?
4: Основное правило – это возраст. Донор должен быть старше 18 лет. Его вес должен быть не менее 50 килограмм. И, конечно, донор должен быть здоровым. Во время карантина или сезона гриппа и ОРВИ это особенно важно. У донора не должно быть никакого инфекционного или хронического заболевания. Сдать кровь можно не только на мобильных станциях, но и в местах приема донорской крови в больницах или на станциях переливания крови. Красный Крест в сотрудничестве с медицинскими учреждениями старается обеспечить больницы донорской кровью. Тяжелобольные также нуждаются в переливании.
3: Известно, что не все могут быть донорами. Существуют правила и определенные ограничения по сдаче крови.
4: Конечно, существуют ограничения. Желающие сдать кровь должны обязательно быть в маске, дезинфицировать руки, надеть бахилы, то есть соблюсти все правила гигиены. Если человек был за границей, то должен перед сдачей крови пройти карантин. Это необходимо, чтобы исключить перенос инфекционных заболеваний. А еще важно, чтобы донор не принимал антибиотики примерно за 2 недели до сдачи крови.
3: В течение года Красный Крест проводит несколько агитационных кампаний за безвозмездную сдачу крови. Расскажите об этом.
4: В течение года мы проводим 2 большие агитационные кампании, которые длятся 5 недель. Они предназначены в основном для тех, кто впервые решил сдать кровь. В начале года, в феврале, у нас проходит «Валентинская капля крови». Мы агитируем молодежь сдать кровь ко дню Святого Валентина. Затем у нас есть летняя капля крови. Она тоже очень важна, поскольку во время отпусков случается много несчастных случаев, когда надо спасать жизни людей с помощью донорской крови. Эта кампания приурочена к 14 июня, Всемирному дню доноров. Есть театральная капля крови. Ее сдают артисты, деятели культуры и студенты средних и высших школ искусств и консерваторий. И, наконец, рождественская и студенческая сдача крови, которые завершают год нашей работы с донорами. Наши агитационные кампании обращены в основном к молодежи, но мы не исключаем и людей старшего возраста. Именно среди них много многократных доноров, награжденных вымпелами и медалями. Мы вручаем бронзовые, серебряные, золотые и бриллиантовые медали доктора Янского. Есть также медаль доктора Князовицкого. В прошлом году было вручено 11 527 наград нашим многократным донорам. И большое им за это спасибо.
3: Это была Сильвия Костельна, программный координатор Словацкого Красного Креста.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: В Восточной Словакии, в городе Прешов, есть уникальный музей русинской культуры. Он входит в состав Словацкого национального музея. В нем представлены артефакты русинской истории и культуры 19-20 веков, народная одежда, обувь, предметы быта и даже образцы деревянного зодчества русин. Особую гордость вызывают выдающиеся русинские просветители прошлого, такие как Александр Духнович, Адольф Добрянский, Павел Гойдич и даже такой великий художник, как Энди Вархол или Уорхол. Мало кто знает, что и он был русин. Музей русинской культуры в Прешове небольшой, но с первых же залов видно, какая кропотливая работа была проделана его сотрудниками и энтузиастами, любителями русинской культуры, литературы и народного творчества. Они по крупинкам собирали экспонаты в деревнях и селах, где еще сохранились старинные книги, реликвии, одежда и утварь. Музей русинской культуры в Прешове работает с 2007 года. В рамках своей музейной специализации он имеет общенациональный охват. За 20 лет своей деятельности музей стал научно-исследовательским и методическим центром, который глубоко изучает историю и культуру русинского этноса в Словакии. Поскольку русины разбросаны по всему свету, музей в Прешове в соответствии со своей миссией сотрудничает с научными и культурными учреждениями во многих странах мира. У истоков музея и соорганизатором Музея русинской культуры в Прешове была Ольга Глосикова. Мне посчастливилось с ней познакомиться лично. Это было тогда, когда музей только-только начинал свою деятельность. И экспонатов было еще немного. Но с какой любовью Ольга Глусикова, русинка по происхождению, относилась ко всему, что было связано с русинской культурой. В то время историк, доктор философии Ольга Глусикова была директором этого самого молодого музея в Словакии. И она лично провела со мной экскурсию по музею. Останавливаясь около каждого экспоната, она подчеркивала самобытность русинского этноса с одной стороны, а с другой – его родство с русской и украинской культурой. К сожалению, Ольги Глусиковой уже нет с нами. Она ушла из жизни несколько лет назад, но ее дело продолжается. Что ж, убедимся в этом сами и отправимся в Музей русинской культуры в Прешеве. Мы услышим голос Ольги Глусиковой, ее последнюю экскурсию, которую она провела со мной.
5: Ну вот, мы находимся в самом маленьком помещении, которое посещают дети.
6: А вот здесь я вижу прекрасные народные костюмы русинов.
5: Это костюмы, которые в каждой деревне, в каждой семье стоял ткацкий станок. И ткали ткань, с которой потом шили, что нужно было для дома. Все это 150-200 лет тому назад.
6: А материал лен, хлопок?
5: Лен, а потом позже был уже хлопок. Но вот это начало 20 века, это уже синтетика, значит, уже промышленное производство. Но кроме того, сохраняются те же дома тканые фрагменты костюмов, которые не меняются и которые определяют эту специфику данной деревни, данной области, в которой носили вот эти костюмы. Допустим, вот эта юбка, да, тоже домоткана, осталась спецификой только трех деревень. В Словакии или в Чехословакии, можно сказать, на территории Чехии и Словакии, вообще русинов. Старолюбовь, значит, Каменка, Ярабина, а Литманова. Значит, нигде вот такой костюм в мире не найдете.
6: А я могу сказать, что цвета в основном это белый, красный, черный и синий.
5: Но что интересно, по этому тканому еще вышивка. Сборка, по которой тоже вот вышивка. Тоже специфическая, определенная только для данной области. Вот видим тоже попозже уже, это половина 20 века, где уже можно было заменить классические вышивки за технические вот ленточки.
6: Это тесьма.
5: Да, можно было купить уже в магазинах. Ну а вот мы как раз в этой части показываем молодежи или посетителям нашего музея то, как постепенно развивался русинский костюм.
6: Русинский костюм составляет широкая юбка, иногда плиссированная, жилетик короткий и блузка с пышными рукавами. Проходим дальше. Валенки. Зимняя женская обувь. Носили и мужчины валенки?
5: Да, носили мужчины. Во времена войны, конечно, послевоенный период. В это время к нам эти валенки попали и нашу территорию.
6: Кроме того, мы видим и традиционный словацкий набивной ситец, называемый модротлач. На синем фоне белые узоры, чаще всего мелкие цветы, крапинка.
5: Ткань с синим набивным рисунком тоже является элементом нашего национального костюма. Девушки носили во время, когда пост был, или старшее поколение. Тут вот как раз пример развития тканей продолжалось. Значит, где-то 80-е годы 20 века была попытка заменить, но народ не принял и опять возвращается к своей классике – фартук.

0: Чем ярче, тем красивее.
1: Брюки суконные, белые, типично карпатские.
0: На самом деле карпатские, потому что сготовили их наши карпатские жены, как говорят. Так что вот, видите, интересно то, что тоже отличались и форма сшития вот этого костюма, тоже и цвет этих брюк от региона, где этот костюм носился.
1: Красный цвет преобладает в мужском праздничном костюме, в сочетании белого и красного, и причем еще красочный платок.
0: А вот образец. Нам удалось найти старенький, почти распавший костюм мужской. И мы по этому костюму постарались сохранить вот эти узоры, эту технику, так что мы его уже на новых актуальных тканях сошили.
1: Неотъемлемой частью русино-украинского народа в Восточной Словакии являются деревянные церкви. Построенные без единого гвоздя, эти объекты вошли в список культурного наследия ЮНЕСКО. Известно, что некоторые из этих деревянных церквей были разобраны по бревнышку, по досочке и аккуратно перенесены в Чехию.
0: В части нашего музея говорим о деревянных церквах. Вот выставка, которую приготовили наши коллеги из Чехии. На этой карте прямо показано, с какой территории перевозили эти церкви на территорию Чехии. Это карта первой Чехословацкой республики.
1: А с какой целью деревянные церкви перевозили из Восточной Словакии в Чехию?
0: Ну, потому что русины живут во всем мире, чтобы вот наши русины, у них была там церковь. Но самое важное, это было то, чтобы сохранить на своей территории оригинальные, красивые церкви русинские. Но раз уже в государственном знаке первой Чехословацкой республики был карпатский медведь, символ русинов, и мы благодарны за это, потому что как раз удалось вот эти деревянные церкви сохранить, и они действующие до сих пор на территории Чехии. Вот в чем особенность русинской культуры. Ну, надо сказать, что русины их строили без одного гвоздя, потому что, как говорят русины, они будут строить церковь, где молимся к Богу Иисусу Христу, которого на крыше распяли гвоздями. Значит, нам такой символики не надо. Поэтому вот строили у нас с негвоздей.
1: Ведь это действительно шедевры деревянного зодчества с куполами деревянными.
0: Интересно, когда их разбирали, эти деревни, откуда их перевозили на территорию Чехии, там разбирали те церкви наши, русины.
1: Мы переходим в следующий зал. Здесь мы видим разные плакаты. Что это?
0: Плакаты, на которых современная история или истории русинов. Это уже после 1990 года.
1: Можете назвать имена выдающихся русинов?
0: Вот видите, Анди Вархол. Говорили, что он из Средней Европы. Потом, ну, из Чехословакии. Потом Словакии, значит, словак. Ну, а наконец все-таки признали, что он русин. Родители его были русины, значит, он считал себя русином. Молился в восточном обряде, значит, наш человек. Вот что интересно. Вот видите, здесь у нас становы матицы словенской. Год 1863. Значит, это время, когда вот и словаки, и русины старались в рамках австро-венгерской монархии отвоевать свои права. Да. Становы матицы словенской азбукой написано. Значит, уже само по себе говорит то, что словаки и русины вместе воевали, да, за свои права. Напротив нам Адольф Добрянский, который был депутатом Венгрии, и он представил требования словацкого народа в венгерском парламенте, и тогда русины прямо воевали за то, чтобы словаки были словаками, значит, народом. И русины должны были за какое-то время тоже приобрести свои права, но как-то уже потом история повернулась так, что уже к тому как-то не дошло, и не только то, но вообще. Но зато мы живем, существуем, сохранили свою культуру, сохранили все. Вот, допустим, гимн.
1: Он называется «Гимн подкарпатских русинов».
0: Но и гимн, народный гимн русинов Словакии. Данной территории, в данном государстве воспринимать как свой гимн. «Я русин был, если буду, я родился русином, честный свой род не забуду, останусь его сыном. Русин был мой отец мати, русская вся родина, русина сестры и браты и широкая дружина». Это слова. Вероисповедание русина считают себя или православными, или греко-католиками. На территории не только Словакии, а вообще. Да? Перед нами вот Павел Гойдич. Можно сказать, что

0: Павел Гойдич – это такая личность в греко-католическом вероисповедании, который прямо говорил, что он считает себя русином, и когда он был бископом, без каких-то проблем можно было в нашей церкви на нашем языке все обряды церковные проводить. Конечно, его преследовали, терпел за то, что был русин. И такая судьба, поэтому его очень признают русины. Видите, вот здесь Подуклянский, Умелецкий, Людовий Субор. Во времена социализма было название Подуклянский, Украинский национальный театр. Тогда наш фольклор развивался под названием Украинский. Просветители – это Духнович, Павлович, Добрянский и дальше, конечно. Это с нашей территории. А вот кодификация русинского языка – это уже 1995 год. Вот видите, Анна Плишкова, там доцент Панько, которые стояли в начале этой кодификации, профессор Магучи из Канады. Ректорат Прешовского университета. Значит, это на этой базе официальный русинский язык был кодифицирован.
1: Идем дальше по музею. В этом зале хранится духовное наследие русинов.
0: Это помещение, в нем часть экспозиции о русинах для русинов. Значит, тот, кто писал о русинах, или кто пишет прямо для русинов. Здесь в большинстве книги на этой стене часть портретов тех русинских писателей, которым была вручена цена Александра Духновича за литературу. Статуэтка карпатского медведя, мы говорим, что это наш Оскар, русинский Оскар.
1: Я с благодарностью вспоминаю мою собеседницу, доктора философии Ольгу Глосикову, ее трепетное отношение к русинской культуре, к своему родному краю. А я, в свою очередь, посоветую всем, кто побывает в старинном восточнославянском городе Прешов, непременно посетить музей и познакомиться с самобытной русинской культурой.

Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Впервые в истории официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Словакию подтвердил растущую динамику отношений между двумя странами и стремление вывести их на новый уровень. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини после приема Моди в президентском дворце. Глава государства подчеркнул, что Словакия, как промышленно развитая страна Европейского Союза, может многое предложить Индии. Министры и госсекретари Словакии и Индии подписали меморандумы о взаимопонимании. Они касаются сотрудничества в области обороны, высшего образования и цифровизации. В ходе визита премьер-министра Индии пригласил председателя словацкого правительства Роберта Фица посетить Индию. Словакия и Индия подписали декларацию о намерениях по развитию в области обороны, меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области цифровых технологий, трудовой миграции, в сфере высшего образования, а также меморандум о взаимопонимании по аудиовизуальному производству на период с 2026 по 2030 годы. Петер Пеллегрини занимает пост президента Словацкой Республики уже 2 года. Его инаугурация состоялась 15 июня 2024 года в Братиславе. Как сообщили в администрации президента, за прошедший период Петер Пеллегрини совершил многочисленные деловые поездки, зарубежные визиты, встречи с гражданами, молодежью, экспертами и мировыми лидерами. Петер Пеллегрини встречался с королем Испании, принимал в Братиславе президентов Венгрии, Польши, Австрии, Азербайджана, Хорватии, Молдовы. Президент совершил несколько зарубежных поездок. Побывал в Японии, выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, принял участие в конференции ЮНЕСКО в Узбекистане, а также посетил Италию, Северную Македонию, Португалию и Сербию. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланер встретился в Братиславе с послами стран-членов ЕС, аккредитованными в Словакии, при участии главы представительства Европейской комиссии в Словакии. Главная тема обсуждений – долгосрочная финансовая программа ЕС на 2028-2034 годы, а также вопросы конкурентоспособности, нелегальной миграции, европейской обороны и безопасности, расширение ЕС, война на Украине и Ближнем Востоке. Согласно последним данным опроса, проведенного компанией Median Slovakia, 2,7 миллиона словаков уже активно используют искусственный интеллект, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время доля людей, которые никогда не слышали об искусственном интеллекте, сократилась на 59%. По данным опроса, одним из наиболее заметных изменений является рост ежедневного использования искусственного интеллекта. Словаки используют искусственный интеллект в основном для сбора информации, написания и редактирования текстов и создания изображений.
0: Тема дня.
2: В Словакии около 98 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет находятся в ситуации НИТ, то есть не работают, не учатся и не участвуют в программах профессионального обучения. Каждый неактивный молодой человек обходится госбюджету в среднем в 9 тысяч евро в год в виде недополученных налогов, обязательных взносов и пособий. На эту проблему обращает внимание Совет молодежи Словакии. По мнению Совета, проблему с устройством молодежи на работу или учебу могут помочь контактные центры. Для их создания можно будет использовать средства из фондов Евросоюза. Как сказал руководитель Совета молодежи Словакии Юрай Лизак, в настоящее время идет подготовка к открытию таких молодежных центров в регионах. Областные органы самоуправления также хотят использовать уникальную возможность по привлечению еврофондов для современных центров поддержки молодежи, которые смогут изменить эту негативную тенденцию. В Словакии планируется создать 54 молодежных центра в каждом крае республики. Примером успешной работы подобного центра может послужить город Банска-Бистрица, где с 2022 года действует сеть, состоящая из 7 центров Space. Они функционируют как молодежные центры, предоставляя молодым людям комплексные услуги от профориентации до психосоциальной поддержки. С января 2024 года по апрель 2020 26-го в Банской Бистрице было предоставлено 8,5 тысяч консультаций для 9 тысяч клиентов, которые до этого не работали, не учились и не участвовали в профессиональной подготовке. Опыт Банской Бистрицы подтверждает, что гуманитарный подход и опытные эксперты по работе с молодежью доказали свою эффективность в центрах Space. Когда молодой человек выпадает из системы, мы не только теряем его потенциал, но и напрямую обременяем социальную систему и здравоохранение, сказал руководитель Совета молодежи Словакии Юрай Лизак. По его мнению, молодежные центры способствуют демографической стабильности и уменьшают поток миграции молодежи за границу. Центры занимаются превентивными мерами, поскольку молодые люди, находящиеся в ситуации НИД, не работающие и не обучающиеся, подвергаются большему риску вовлечения в преступную деятельность. В Словакии более 10% молодых людей находятся в ситуации НИД, что сопоставимо со средним показателем по ЕС. Там этот показатель равняется 10,7%. Однако в некоторых регионах, таких как Прешевский или Банско-Бистрицкий, эта доля превышает 25%.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. 14 июня в Словакии прошла кампания по привлечению молодых людей к сдаче крови. В течение Всемирного дня донора люди приходили в пункты переливания крови. Сегодня мы побываем в Музее русинской культуры в Прешеве, где бережно хранится все, что связано с историей и культурой русин. 12 июня мы отмечали Международный день русин. Оставайтесь с нами, друзья, и вы услышите много интересного.
0: Социальный блокнот.
3: Не сосчитать, сколько человеческих жизней было спасено благодаря донорской крови. По случаю Всемирного дня донора 14 июня Национальная служба переливания крови открыла свои пункты для всех желающих сдать кровь. Лозунг Всемирного дня донора в 2026 году звучал так: «Одна капля человечности. Сдайте кровь. Спасите жизни». Кампания этого года основана на ценностях солидарности и коллективной ответственности. Всемирная организация здравоохранения, подчеркивая значение донорства, пишет: «Мы опираемся на науку и объединяем людей». Переливание препаратов крови необходимо при множестве заболеваний, а также при тяжелых травмах. Кампания за донорство привлекает внимание к недостатку донорской плазмы крови, из которой производятся лекарственные препараты для больных гемофилией или у кого сильное кровотечение. Из плазмы производят иммуноглобулины для лечения инфекционных заболеваний и иммунных расстройств и других болезней. Празднование Всемирного дня донора крови в Словакии началось в субботу, 12 июня, в президентском дворце в Братиславе. Офис президента в сотрудничестве с Национальной службой переливания крови организовал шестую ежегодную президентскую акцию «Капля крови». В этот же день в храме Святой Алжбеты в Кошице прошла благодарственная месса для доноров крови. В Словакии широкомасштабные кампании по поддержке донорства проходят несколько раз в год. Их организует Словацкий Красный Крест. Одновременно проводится агитационная кампания среди молодежи. С каждым годом увеличивается число доноров, которые сдали кровь впервые. Об этом мы будем говорить с представителем Словацкого Красного Креста Сильвией Костельной.
4: Да, мы обращаем внимание на то, как увеличивается в последнее время число желающих сдать кровь, особенно среди студентов. И каждый год количество новичков возрастает. С молодежью мы говорим о важности донорской крови, потому что никто из нас не может сказать, когда и при каких обстоятельствах нам срочно понадобится донорская кровь.
3: Какие критерии существуют в Словакии для тех, кто хочет сдать свою кровь?
4: Основное правило – это возраст. Донор должен быть старше 18 лет. Его вес должен быть не менее 50 килограмм. И, конечно, донор должен быть здоровым. Во время карантина или сезона гриппа и ОРВИ это особенно важно. У донора не должно быть никакого инфекционного или хронического заболевания.
5: Даровать кровь можете не на мобильных отберах.
4: Сдать кровь можно не только на мобильных станциях, но и в местах приема донорской крови в больницах или на станциях переливания крови. Красный Крест в сотрудничестве с медицинскими учреждениями старается обеспечить больницы донорской кровью. Тяжелобольные также нуждаются в переливании.
3: Известно, что не все могут быть донорами. Существуют правила и определенные ограничения по сдаче крови.
4: Конечно, существуют ограничения. Желающие сдать кровь должны обязательно быть в маске, дезинфицировать руки, надеть бахилы, то есть соблюсти все правила гигиены. Если человек был за границей, то должен перед сдачей крови пройти карантин. Это необходимо, чтобы исключить перенос инфекционных заболеваний. А еще важно, чтобы донор не принимал антибиотики примерно за 2 недели до сдачи крови.
3: В течение года Красный Крест проводит несколько агитационных кампаний за безвозмездную сдачу крови. Расскажите об этом.
4: В течение года мы проводим 2 большие агитационные кампании, которые длятся 5 недель. Они предназначены в основном для тех, кто впервые решил сдать кровь. В начале года, в феврале, у нас проходит «Валентинская капля крови». Мы агитируем молодежь сдать кровь ко дню Святого Валентина. Затем у нас есть летняя капля крови. Она тоже очень важна, поскольку во время отпусков случается много несчастных случаев, когда надо спасать жизни людей с помощью донорской крови. Эта кампания приурочена к 14 июня, Всемирному дню доноров. Есть театральная капля крови. Ее сдают артисты, деятели культуры и студенты средних и высших школ искусств и консерваторий. И, наконец, рождественская и студенческая сдача крови, которые завершают год нашей работы с донорами. Наши агитационные кампании обращены в основном к молодежи. Но мы не исключаем и людей старшего возраста. Именно среди них много многократных доноров, награжденных вымпелами и медалями. Мы вручаем бронзовые, серебряные, золотые и бриллиантовые медали доктора Янского. Есть также медаль доктора Князовицкого. В прошлом году было вручено 11 527 наград нашим многократным донорам. И большое им за это спасибо.
3: Это была Сильвия Костельна, программный координатор Словацкого Красного Креста.
0: Радио Словакия International.
3: В Восточной Словакии, в городе Прешов, есть уникальный музей русинской культуры. Он входит в состав Словацкого национального музея. В нем представлены артефакты русинской истории и культуры 19-20 веков, народная одежда, обувь, предметы быта и даже образцы деревянного зодчества русин. Особую гордость вызывают выдающиеся русинские просветители прошлого, такие как Александр Духнович, Адольф Добрянский, Павел Гойдич и даже такой великий художник, как Энди Вархол или Уорхол. Мало кто знает, что и он был русин. Музей русинской культуры в Прешове небольшой, но с первых же залов видно, какая кропотливая работа была проделана его сотрудниками и энтузиастами, любителями русинской культуры, литературы и народного творчества. Они по крупинкам собирали экспонаты в деревнях и селах, где еще сохранились старинные книги, реликвии, одежда и утварь. Музей русинской культуры в Прешове работает с 2007 года. В рамках своей музейной специализации он имеет общенациональный охват. За 20 лет своей деятельности музей стал научно-исследовательским и методическим центром, который глубоко изучает историю и культуру русинского этноса в Словакии. Поскольку русины разбросаны по всему свету, музей в Прешове в соответствии со своей миссией сотрудничает с научными и культурными учреждениями во многих странах мира. У истоков музея и соорганизатором Музея русинской культуры в Прешове была Ольга Глосикова. Мне посчастливилось с ней познакомиться лично. Это было тогда, когда музей только-только начинал свою деятельность. И экспонатов было еще немного. Но с какой любовью Ольга Глосикова, русинка по происхождению, относилась ко всему, что было связано с русинской культурой. В то время историк, доктор философии Ольга Глусикова была директором этого самого молодого музея в Словакии, и она лично провела со мной экскурсию по музею. Останавливаясь около каждого экспоната, она подчеркивала самобытность русинского этноса с одной стороны, а с другой – его родство с русской и украинской культурой. К сожалению, Ольги Глусиковой уже нет с нами. Она ушла из жизни несколько лет назад, но ее дело продолжается. Что ж, убедимся в этом сами и отправимся в Музей русинской культуры в Прешеве. Мы услышим голос Ольги Глусиковой, ее последнюю экскурсию, которую она провела со мной.
6: Ну вот, мы находимся в самом маленьком помещении, которое посещают дети.
7: А вот здесь я вижу прекрасные народные костюмы русинов.
6: Это костюмы, которые в каждой деревне, в каждой семье стоял ткацкий станок и ткали ткань, с которой потом шили, что нужно было для дома. Все это 150-200 лет тому назад.
7: А материал лен, хлопок?
6: Лен, а потом позже был уже хлопок. Но вот это начало 20 века, это уже синтетика, значит, уже промышленное производство. Но кроме того, сохраняются те же домотканые фрагменты костюмов, которые не меняются и которые определяют эту специфику данной деревни, данной области, в которой носили вот эти костюмы. Допустим, вот эта юбка, да, тоже домоткана, осталась спецификой только трех деревень. В Словакии или в Чехословакии, можно сказать, на территории Чехии и Словакии, вообще русинов, Старолюбовин, значит, Каменка, Ярабина, а Литманова. Значит, нигде вот такой костюм в мире не найдете.
7: А я могу сказать, что цвета в основном это белый, красный, черный и синий.
6: Но что интересно, по этому тканому еще вышивка. Сборка, по которой тоже вот вышивка, тоже специфическая, определенная только для данной области. Вот видим тоже попозже уже, это половина 20 века, где уже можно было заменить классические вышивки за технические вот ленточки.
7: Это тесьма.
6: Да, можно было купить уже в магазинах. Ну а вот мы как раз в этой части показываем молодежи или посетителям нашего музея то, как постепенно развивался русинский костюм.
7: Русинский костюм составляет широкая юбка, иногда плиссированная, жилетик короткий и блузка с пышными рукавами. Проходим дальше. Валенки. Зимняя женская обувь. Носили и мужчины валенки?
6: Да, носили мужчины. Во времена войны, конечно, послевоенный период. Это время к нам эти валенки попали и в нашу территорию.
3: Кроме того, мы видим и традиционный словацкий набивной ситец, называемый модротлач. На синем фоне белые узоры, чаще всего мелкие цветы, крапинка.
6: Ткань с синим набивным рисунком тоже является элементом нашего национального костюма. Девушки носили во время, когда пост был, или старшее поколение. Тут вот как раз пример. Развитие тканей продолжалось. Значит, где-то 80-е годы 20 века была попытка заменить, но народ не принял и опять возвращается своей классике. Фартук у нас называется.
7: Фартук или передник?
6: Да, передник. Ну, значит, вот видите, что кружева женщины по вечерам. Вот.
7: На коклюшках?
6: Да, да, да, да, да. Так что вот это интересно. Мужской костюм. Вот видите, остается название рубашка. И по-русински рубашка. Это мужская верхняя одежда, можно сказать.
7: Настоящая русская или украинская косоворотка. Воротник вышит крестиком, а узоры особенные. Геометрические.
6: И геометрические, но и цветные узоры, разные узоры бывают. Но это видно у нас. Не употребляются вот яркие цвета, как, допустим, у украинцев или у русских. Чем ярче, тем красивее.
7: Брюки суконные, белые, типично карпатские.
6: На самом деле карпатские, потому что сготовили их наши карпатские жены, как говорят. Так что вот, видите, интересно то, что тоже отличались и форма сшития вот этого костюма, тоже и цвет этих брюк от региона, где этот костюм носился.
7: Красный цвет преобладает в мужском праздничном костюме, сочетание белого и красного, и причем еще красочный платок.
6: А вот образец. Нам удалось найти старенький, почти распавший костюм мужской. И мы по этому костюму постарались сохранить вот эти узоры, эту технику, так что мы его уже на новых актуальных тканях сошили.
3: Неотъемлемой частью русино-украинского народа в Восточной Словакии являются деревянные церкви. Построенные без единого гвоздя, эти объекты вошли в список культурного наследия ЮНЕСКО. Известно, что некоторые из этих деревянных церквей были разобраны по бревнышку, по досочке и аккуратно перенесены в Чехию.
6: В части нашего музея говорим о деревянных церквях. Вот выставка, которую приготовили наши коллеги из Чехии. На этой

0: Чехии. Вот в чем особенность русинской культуры. Ну, надо сказать, что русины их строили без одного гвоздя, потому что, как говорят русины, они будут строить церковь, где молимся к Богу Иисусу Христу, которого на крыше распяли гвоздями. Значит, нам такой символики не надо. Поэтому вот строили у нас с не гвоздей.
1: Ведь это действительно шедевры деревянного зодчества с куполами деревянными.
0: Интересно, когда их разбирали в эти деревни, откуда их перевозили на территорию Чехии, там разбирали в те церкви наши, русины.
1: Мы переходим в следующий зал. Здесь мы видим разные плакаты. Что это?
0: Плакаты, на которых современная история или истории русинов. Это уже после 1990 года.
1: Можете назвать имена выдающихся русинов?
0: Вот видите, Анди Вархол. Говорит, что он из Средней Европы. Потом, ну, из Чехословакии. Потом Словакии, значит, словак. Ну, а наконец все-таки признали, что он русин. Родители его были русины, значит, он считал себя русином. Молился в восточном обряде, значит, наш человек. Вот что интересно. Вот видите, здесь у нас становы матицы словенской. Год 1863. Значит, это время, когда вот и словаки, и русины старались в рамках австро-венгерской монархии отвоевать свои права. Да, становы матицы словенской азбукой написано. Значит, уже само по себе говорит то, что словаки и русины вместе воевали, да, за свои права. Напротив нам Адольф Добрянский, который был депутатом Венгрии, и он представил требования словацкого народа в венгерском парламенте, и тогда русины прямо воевали за то, чтобы словаки были словаками, значит, народом. И русины должны были за какое-то время тоже приобрести свои права, но как-то уже потом история повернулась так, что уже к тому как-то не дошло, и не только то, но вообще. Но зато мы живем, существуем, сохранили свою культуру, сохранили все. Вот, допустим, гимн.
1: Он называется «Гимн подкарпатских русинов».
0: Но и гимн, народный гимн русинов Словакии. Данной территории, в данном государстве воспринимать как свой гимн. «Я русин был, если буду, я родился русином, честный свой род не забуду, останусь его сыном. Русин был мой отец мати, русская вся родина, русина сестры и браты и широка дружина». Это слова. Вероисповедание русина считают себя или православными, или греко-католиками. На территории не только Словакии, а вообще. Да? Перед нами вот Павел Гойдич. Можно сказать, что Павел Гойдич – это такая личность в греко-католическом вероисповедании, который прямо говорил, что он считает себя русином, и когда он был бископом, без каких-то проблем можно было в нашей церкви на нашем языке все обряды церковные проводить. Конечно, его преследовали, терпел за то, что был русин. И такая судьба. Поэтому его очень признают русины. Видите, вот здесь Подуклянский, Умелецкий, Людовий Субор. Во времена социализма было название Подуклянский, Украинский национальный театр. Тогда наш фольклор развивался под названием Украинским. Просветители – это Духнович, Павлович, Добрянский и дальше, конечно. Это с нашей территории. А вот кодификация русинского языка. Это уже 1995 год. Вот видите, Анна Плишкова, там доцент Панько, которые стояли в начале этой кодификации, профессор Магучи из Канады. Ректорат Прешовского университета. Значит, это на этой базе официальный русинский язык был кодифицирован.
1: Идем дальше по музею. В этом зале хранится духовное наследие русинов.
0: Это помещение, в нем часть экспозиции о русинах для русинов. Значит, тот, кто писал о русинах, или кто пишет прямо для русинов. Здесь в большинстве книги на этой стене часть портретов тех русинских писателей, которым была вручена цена Александра Духновича за литературу. Статуэтка карпатского медведя. Мы говорим, что это наш Оскар, русинский Оскар.
1: Я с благодарностью вспоминаю мою собеседницу, доктора философии Ольгу Глосикову, ее трепетное отношение к русинской культуре, к своему родному краю. А я, в свою очередь, посоветую всем, кто побывает в старинном восточнославянском городе Прешов, непременно посетить музей и познакомиться с самобытной русинской культурой.

Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Первый в истории официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Словакию подтвердил растущую динамику отношений между двумя странами и стремление вывести их на новый уровень. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини после приема Моди в президентском дворце. Глава государства подчеркнул, что Словакия, как промышленно развитая страна Европейского Союза, может многое предложить Индии. Министры и госсекретари Словакии и Индии подписали меморандумы о взаимопонимании. Они касаются сотрудничества в области обороны, высшего образования и цифровизации. В ходе визита премьер-министра Индии пригласил председателя словацкого правительства Роберта Фица посетить Индию. Словакия и Индия подписали декларацию о намерениях по развитию в области обороны, меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области цифровых технологий, трудовой миграции, в сфере высшего образования, а также меморандум о взаимопонимании по аудиовизуальному производству на период 2026 по 2030 годы. Петер Пеллегрини занимает пост президента Словацкой Республики уже 2 года. Его инаугурация состоялась 15 июня 2024 года в Братиславе. Как сообщили в администрации президента, за прошедший период Петер Пеллегрини совершил многочисленные деловые поездки, зарубежные визиты, встречи с гражданами, молодежью, экспертами и мировыми лидерами. Петер Пеллегрини встречался с королем Испании, принимал в Братиславе президентов Венгрии, Польши, Австрии, Азербайджана, Хорватии, Молдовы. Президент совершил несколько зарубежных поездок. Побывал в Японии, выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, принял участие в конференции ЮНЕСКО в Узбекистане, а также посетил Италию, Северную Македонию, Португалию и Сербию. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланер встретился в Братиславе с послами стран-членов ЕС, аккредитованными в Словакии, при участии главы представительства Европейской комиссии в Словакии. Главная тема обсуждений – долгосрочная финансовая программа ЕС на 2028-2034 годы, а также вопросы конкурентоспособности, нелегальной миграции, европейской обороны и безопасности, расширение ЕС, война на Украине и Ближнем Востоке. Согласно последним данным опроса, проведенного компанией Median Slovakia, 2,7 миллиона словаков уже активно используют искусственный интеллект, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время доля людей, которые никогда не слышали об искусственном интеллекте, сократилась на 59%. По данным опроса, одним из наиболее заметных изменений является рост ежедневного использования искусственного интеллекта. Словаки используют искусственный интеллект в основном для сбора информации, написания и редактирования текстов и создания изображений.
0: Тема дня.
2: В Словакии около 98 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет находятся в ситуации NEET, то есть не работают, не учатся и не участвуют в программах профессионального обучения. Каждый неактивный молодой человек обходится госбюджету в среднем в 9 тысяч евро в год в виде недополученных налогов, обязательных взносов и пособий. На эту проблему обращает внимание Совет молодежи Словакии. По мнению Совета, проблему с устройством молодежи на работу или учебу могут помочь контактные центры. Для их создания можно будет использовать средства из фондов Евросоюза. Как сказал руководитель Совета молодежи Словакии Юрай Лизак, в настоящее время идет подготовка к открытию таких молодежных центров в регионах. Областные органы самоуправления также хотят использовать уникальную возможность по привлечению еврофондов для современных центров поддержки молодежи, которые смогут изменить эту негативную тенденцию. В Словакии планируется создать 54 молодежных центра в каждом крае республики. Примером успешной работы подобного центра может послужить город Банска-Бистрица, где с 2022 года действует сеть, состоящая из 7 центров Space. Они функционируют как молодежные центры, предоставляя молодым людям комплексные услуги от профориентации до психосоциальной поддержки. С января 2024 года года по апрель 26-го в Банской Бистрице было предоставлено 8500 консультаций для 9000 клиентов, которые до этого не работали, не учились и не участвовали в профессиональной подготовке. Опыт Банской Бистрицы подтверждает, что гуманитарный подход и опытные эксперты по работе с молодежью доказали свою эффективность в центрах Space. Когда молодой человек выпадает из системы, мы не только теряем его потенциал, но и напрямую обременяем социальную систему и здравоохранение, сказал руководитель Совета молодежи Словакии Юрай Лизак. По его мнению, молодежные центры способствуют демографической стабильности и уменьшают поток миграции молодежи за границу. Центры занимаются превентивными мерами, поскольку молодые люди, находящиеся в ситуации НИД, не работающие и не обучающиеся, подвергаются большему риску вовлечения в преступную деятельность. В Словакии более 10% молодых людей находятся в ситуации НИД, что сопоставимо со средним показателем по ЕС. Там этот показатель равняется 10,7%. Однако в некоторых регионах, таких как Прешевский или Банско-Бистрицкий, эта доля превышает 25%.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. 14 июня в Словакии прошла кампания по привлечению молодых людей к сдаче крови. В течение Всемирного дня донора люди приходили в пункты переливания крови. Сегодня мы побываем в Музее русинской культуры в Прешове, где бережно хранится все, что связано с историей и культурой русин. 12 июня мы отмечали Международный день русин. Оставайтесь с нами, друзья, и вы услышите много интересного.
0: Социальный блокнот.
3: Не сосчитать, сколько человеческих жизней было спасено благодаря донорской крови. По случаю Всемирного дня донора 14 июня Национальная служба переливания крови открыла свои пункты для всех желающих сдать кровь. Лозунг Всемирного дня донора в 2026 году звучал так: «Одна капля человечности. Сдайте кровь. Спасите жизни». Кампания этого года основана на ценностях солидарности и коллективной ответственности. Всемирная организация здравоохранения, подчеркивая значение донорства, пишет: «Мы опираемся на науку и объединяем людей». Переливание препаратов крови необходимо при множестве заболеваний, а также при тяжелых травмах. Кампания за донорство привлекает внимание к недостатку донорской плазмы крови, из которой производятся лекарственные препараты для больных гемофилией или у кого сильное кровотечение. Из плазмы производят иммуноглобулины для лечения инфекционных заболеваний и иммунных расстройств и других болезней. Празднование Всемирного дня донора крови в Словакии началось в субботу, 12 июня, в президентском дворце в Братиславе. Офис президента в сотрудничестве с Национальной службой переливания крови организовал шестую ежегодную президентскую акцию «Капля крови». В этот же день в храме Святой Алжбеты в Кошице прошла благодарственная месса для доноров крови. В Словакии широкомасштабные кампании по поддержке донорства проходят несколько раз в год. Их организует Словацкий Красный Крест. Одновременно проводится агитационная кампания среди молодежи. С каждым годом увеличивается число доноров, которые сдали кровь впервые. Об этом мы будем говорить с представителем Словацкого Красного Креста Сильвией Костельной.
4: Да, мы обращаем внимание на то, как увеличивается в последнее время число желающих сдать кровь, особенно среди студентов. И каждый год количество новичков возрастает. С молодежью мы говорим о важности донорской крови, потому что никто из нас не может сказать, когда и при каких обстоятельствах нам срочно понадобится донорская кровь.
3: Какие критерии существуют в Словакии для тех, кто хочет сдать свою кровь?
4: Основное правило – это возраст. Донор должен быть старше 18 лет. Его вес должен быть не менее 50 килограмм. И, конечно, донор должен быть здоровым. Во время карантина или сезона гриппа и ОРВИ это особенно важно. У донора не должно быть никакого инфекционного или хронического заболевания.
5: Даровать кровь можете не на мобильных отберах.
4: Сдать кровь можно не только на мобильных станциях, но и в местах приема донорской крови в больницах или на станциях переливания крови. Красный Крест в сотрудничестве с медицинскими учреждениями старается обеспечить больницы донорской кровью. Тяжелобольные также нуждаются в переливании.
3: Известно, что не все могут быть донорами. Существуют правила и определенные ограничения по сдаче крови.
4: Конечно, существуют ограничения. Желающие сдать кровь должны обязательно быть в маске, дезинфицировать руки, надеть бахилы, то есть соблюсти все правила гигиены. Если человек был за границей, то должен перед сдачей крови пройти карантин. Это необходимо, чтобы исключить перенос инфекционных заболеваний. А еще важно, чтобы донор не принимал антибиотики примерно за 2 недели до сдачи крови.
3: В течение года Красный Крест проводит несколько агитационных кампаний за безвозмездную сдачу крови. Расскажите об этом.
4: В течение года мы проводим 2 большие агитационные кампании, которые длятся 5 недель. Они предназначены в основном для тех, кто впервые решил сдать кровь. В начале года, в феврале, у нас проходит «Валентинская капля крови». Мы агитируем молодежь сдать кровь ко дню Святого Валентина. Затем у нас есть летняя капля крови. Она тоже очень важна, поскольку во время отпусков случается много несчастных случаев, когда надо спасать жизни людей с помощью донорской крови. Эта кампания приурочена к 14 июня, Всемирному дню доноров. Есть театральная капля крови. Ее сдают артисты, деятели культуры и студенты средних и высших школ искусств и консерваторий. И, наконец, рождественская и студенческая сдача крови, которые завершают год нашей работы с донорами. Наши агитационные кампании обращены в основном к молодежи, но мы не исключаем и людей старшего возраста. Именно среди них много многократных доноров, награжденных вымпелами и медалями. Мы вручаем бронзовые, серебряные, золотые и бриллиантовые медали доктора Янского. Есть также медаль доктора Князевицкого. В прошлом году было вручено 11 527 наград нашим многократным донорам. И большое им за это спасибо.
3: Это была Сильвия Костельна, программный координатор Словацкого Красного Креста.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: В Восточной Словакии, в городе Прешов, есть уникальный музей русинской культуры. Он входит в состав Словацкого национального музея. В нем представлены артефакты русинской истории и культуры 19-20 веков, народная одежда, обувь, предметы быта и даже образцы деревянного зодчества русин. Особую гордость вызывают выдающиеся русинские просветители прошлого, такие как Александр Духнович, Адольф Добрянский, Павел Гойдич и даже такой великий художник, как Энди Вархол или Уорхол. Мало кто знает, что и он был русин. Музей русинской культуры в Прешове небольшой, но с первых же залов видно, какая кропотливая работа была проделана его сотрудниками и энтузиастами, любителями русинской культуры, литературы и народного творчества. Они по крупинкам собирали экспонаты в деревнях и селах, где еще сохранились старинные книги, реликвии, одежда и утварь. Музей русинской культуры в Прешове работает с 2007 года. В рамках своей музейной специализации он имеет общенациональный охват. За 20 лет своей деятельности музей стал научно-исследовательским и методическим центром, который глубоко изучает историю и культуру русинского этноса в Словакии. Поскольку русины разбросаны по всему свету, музей в Прешове в соответствии со своей миссией сотрудничает с научными и культурными учреждениями во многих странах мира. У истоков музея и соорганизатором Музея русинской культуры в Прешове была Ольга Глосикова. Мне посчастливилось с ней познакомиться лично. Это было тогда, когда музей только-только начинал свою деятельность. И экспонатов было еще немного. Но с какой любовью Ольга Глусикова, русинка по происхождению, относилась ко всему, что было связано с русинской культурой. В то время историк, доктор философии Ольга Глусикова была директором этого самого молодого музея в Словакии. И она лично провела со мной экскурсию по музею. Останавливаясь около каждого экспоната, она подчеркивала самобытность русинского этноса с одной стороны, а с другой его родство с русской и украинской культурой. К сожалению, Ольги Глусиковой уже нет с нами. Она ушла из жизни несколько лет назад, но ее дело продолжается. Что ж, убедимся в этом сами и отправимся в Музей русинской культуры в Прешеве. Мы услышим голос Ольги Глусиковой, ее последнюю экскурсию, которую она провела со мной.
6: Ну вот, мы находимся в самом маленьком помещении, которое посещают дети.
7: А вот здесь я вижу прекрасные народные костюмы русинов.
6: Это костюмы, которые в каждой деревне, в каждой семье стоял ткацкий станок. И ткали ткань, с которой потом шили, что нужно было для дома. Все это 150-200 лет тому назад.
7: А материал лен, хлопок?
6: Лен, а потом позже был уже хлопок. Но вот это начало 20 века, это уже синтетика, значит, уже промышленное производство. Но кроме того, сохраняются те же дома тканые фрагменты костюмов, которые не меняются и которые определяют эту специфику данной деревни, данной области, в которой носили вот эти костюмы. Допустим, вот эта юбка, да, тоже домоткана, осталась спецификой только трех деревень. В Словакии или в Чехословакии, можно сказать, на территории Чехии и Словакии, вообще русинов. Старолюбовь, значит, Каменка, Ярабина, а Литманова. Значит, нигде вот такой костюм в мире не найдете.
7: А я могу сказать, что цвета в основном это белый, красный, черный и синий.
6: Но что интересно, по этому тканому еще вышивка. Сборка, по которой тоже вот вышивка, тоже специфическая, определенная только для данной области. Вот видим тоже попозже уже, это половина 20 века, где уже можно было заменить классические вышивки за технические вот ленточки.
7: Это тесьма.
6: Да, можно было купить уже в магазинах. Ну а вот мы как раз в этой части показываем молодежи или посетителям нашего музея то, как постепенно развивался русинский костюм.
7: Русинский костюм составляет широкая юбка, иногда плиссированная, жилетик короткий и блузка с пышными рукавами. Проходим дальше. Валенки. Зимняя женская обувь. Носили и мужчины валенки?
6: Да, носили мужчины. Во времена войны, конечно, послевоенный период. Это время к нам эти валенки попали и нашу территорию.
3: Кроме того, мы видим и традиционный словацкий набивной ситец, называемый модротлач. На синем фоне белые узоры. Чаще всего мелкие цветы, крапинка.
6: Ткань с синим набивным рисунком тоже является элементом нашего национального костюма. Девушки носили во время, когда пост был, или старшее поколение. Тут вот как раз пример. Развитие тканей продолжалось. Значит, где-то 80-е годы 20 века была попытка заменить, но народ не принял и опять возвращается к своей классике. Фартук у нас называется.
7: Фартук или передник?
6: Да, передник. Ну, значит, вот видите, что кружева женщины по вечерам. Вот.
7: На коклюшках?
6: Да. Так что вот это интересно. Мужской костюм. Вот видите, остается название рубашка. И по-русински рубашка. Это мужская верхняя одежда, можно сказать.
7: Настоящая русская или украинская косоворотка. Воротник вышит крестиком, а узоры особенные. Геометрические.
6: И геометрические, но и цветные узоры, разные узоры бывают. Но это видно у нас. Не употребляются вот яркие цвета, как, допустим, у украинцев или у русских. Чем ярче, тем красивее.
7: Брюки суконные, белые, типично карпатские.
6: На самом деле карпатские, потому что изготовили их наши карпатские жены, как говорят. Так что вот, видите, интересно то, что тоже отличались и форма сшития вот этого костюма, тоже и цвет этих брюк от региона, где этот костюм носился.
7: Красный цвет преобладает в мужском праздничном костюме, сочетание белого и красного, и причем еще красочный платок.
6: А вот образец. Нам удалось найти старенький, почти распавший костюм мужской. И мы по этому костюму постарались сохранить вот эти узоры, эту технику, так что мы его уже на новых актуальных тканях сошили.
3: Неотъемлемой частью русино-украинского народа в Восточной Словакии являются деревянные церкви. Построенные без единого гвоздя, эти объекты вошли в список культурного наследия ЮНЕСКО. Известно, что некоторые из этих деревянных церквей были разобраны по бревнышку, по досочке и аккуратно перенесены в Чехию.
6: В части нашего музея говорим о деревянных церквях. Вот выставка, которую приготовили наши коллеги из Чехии. На этой карте прямо показано, с какой территории перевозили эти церкви на территорию Чехии. Это карта первой Чехословацкой республики.
3: А с какой целью деревянные церкви перевозили из Восточной Словакии в Чехию?
6: Ну, потому что русины живут во всем мире, чтобы вот наши русины, у них была там церковь. Но самое важное, это было то, чтобы сохранить на своей территории оригинальные, красивые церкви русинские. Но раз уже в государственном знаке первой Чехословацкой республики был карпатский медведь, символ русинов, и мы благодарны за это, потому что как раз удалось вот эти деревянные церкви сохранить, и они действующие до сих пор на территории Чехии. Вот в чем особенность русинской культуры. Ну, надо сказать, что русины их строили без одного гвоздя, потому что, как говорят, русины не будут строить церковь, где молимся к Богу Иисусу Христу, которого на крыше распяли гвоздями. Значит, нам такой символики не надо. Поэтому вот строили у нас с не гвоздей.
3: Ведь это действительно шедевры деревянного зодчества с куполами деревянными.
6: Интересно, когда их разбирали, эти деревни, откуда их перевозили на территорию Чехии. Там разбирали те церкви наши, русины.
3: Мы переходим в следующий зал. Здесь мы видим разные плакаты. Что это?
6: Плакаты, на которых современная история или истории русинов. Это уже после 1990 года.
3: Можете назвать имена выдающихся русинов?
6: Вот видите, Анди Вархол. Говорит, что он из Средней Европы. Потом, ну, из Чехословакии. Потом Словакии, значит, словак. Ну, а наконец все-таки признали, что он русин. Родители его были русины, значит, он считал себя русином. Молился в восточном обряде, значит, наш человек. Вот что интересно. Вот видите, здесь у нас становы матицы словенской. Год 1860

0: Два, но как-то уже потом история повернулась так, что уже к тому как-то не дошло, и не только то, но вообще. Но зато мы живем, существуем, сохранили свою культуру, сохранили все. Вот, допустим, гимн.
1: Он называется «Гимн подкарпатских русинов».
0: Но и гимн, народный гимн русинов Словакии. В данной территории, в данном государстве воспринимать как свой гимн. Я русин был, если буду, я родился русином, честный свой род не забуду, останусь его сыном. Русин был мой отец, мати, русская вся родина, русина сестры и браты и широкая дружина. Это слова. Вероисповедание русина считают себя или православными, или греко-католиками. На территории не только Словакии, а вообще. Да? Перед нами вот Павел Гойдич. Можно сказать, что Павел Гойдич – это такая личность в греко-католическом вероисповедании, который прямо говорил, что он считает себя русином. И когда он был бископом, без каких-то проблем можно было в наших церквях на нашем языке все обряды церковные проводить. Конечно, его преследовали, терпел за то, что был русин. И такая судьба, поэтому его очень признают русины. Видите, вот здесь Подуклянский, Умелецкий, Людовий Собор. В времена социализма было название Подуклянский, Украинский национальный театр. Тогда наш фольклор развивался под названием Украинским. Просветители это Духнович, Павлович, Добрянский и дальше, конечно. Это с нашей территории. А вот кодификация русинского языка, это уже 1995 год. Вот видите, Анна Плишкова, там доцент Панько, которые стояли в начале этой кодификации, профессор Магучи из Канады. Ректорат Прешовского университета. Значит, это на этой базе официальный русинский язык был кодифицирован.
1: Идем дальше по музею. В этом зале хранится духовное наследие русинов.
0: Это помещение, в нем часть экспозиции о русинах для русинов. Значит, тот, кто писал о русинах, или кто пишет прямо для русинов. Здесь в большинстве книги на этой стене часть портретов тех русинских писателей, которым была вручена цена Александра Духновича за литературу. Статуэтка карпатского медведя, мы говорим, что это наш Оскар, русинский Оскар.
1: Я с благодарностью вспоминаю мою собеседницу, доктора философии Ольгу Глосикову, ее трепетное отношение к русинской культуре, к своему родному краю. А я, в свою очередь, посоветую всем, кто побывает в старинном восточно-словацком городе Прешов, непременно посетить музей и познакомиться с самобытной русинской культурой.

Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Согласно указам президента Петро Пеллегрини, новыми послами в Италию, на Кипр, в Египет, Казахстан и Эфиопию были назначены Мирослав Радачевский, Петр Кмец, Любомир Регак, Йозеф Худец и Ростислав Крижан. Президент Петро Пеллегрини подписал новый закон о международном судебном сотрудничестве по уголовным делам. Этот нормативный акт будет регулировать порядок и деятельность органов власти в сфере международного судебного сотрудничества. Благодаря этому упростятся правовые отношения с зарубежными государствами. Помимо изменений в Уголовном кодексе, закон также касается процессуальных процедур в области хранения, предоставления и выдачи компьютерных данных. Окончательное прекращение поставок российского газа в сентябре 2027 года не поставит под угрозу поставки газа в Словакию, но потребителей ждет значительное повышение цен из-за высоких затрат на его транспортировку по новым направлениям. К такому выводу пришли представители газовой отрасли на Центральной Европейской газовой конференции, состоявшейся 16 июня в Братиславе. По словам президента Словацкой ассоциации газовой и нефтяной промышленности Луковича, стоимость транспортировки может увеличиться на 4-10 евро. Это подтвердили его коллеги из Венгрии и Чехии. Председатель совета директоров СПП Ондрис опасается, что европейский план может привести к новой зависимости ЕС от рынка СПГ. Глава представительства Еврокомиссии в Словакии Стану согласился с тем, что зависимость от поставок СПГ из США будет нездоровой. Он подчеркнул, что уязвимость Европы заключается в ее зависимости ископаемого топлива. Решение состоит в отказе от него. Президент Международного газового союза Штегер подчеркнул, что зеленая трансформация – это постепенная эволюция, а не революция. Новое решение потребует времени и инвестиций. Однако газ останется центральным элементом любого энергетического баланса в ближайшие десятилетия. Глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар во время мероприятия, посвященного 26-летию основания Международного Вышеградского фонда, подчеркнул, что эта организация поддерживает сотрудничество между странами Вышеградской группы, создает условия для налаживания контактов между людьми, культурными учреждениями, академическим сообществом и общественностью. 16 июня впервые была вручена Вышеградская литературная премия. Фонд с самого начала существования поддерживает работу авторов и переводчиков. В Братиславе в 29-й раз вручили премии «Ученый года Словацкой Республики 2025». Награды получили ученые, представляющие различные научные отрасли и вузы республики: Милан Сага, Милош Матуш, Матуш Гелатко, Алжбета Брозманова-Григорова. В категории «Молодой ученый» награду вручили Марьяну Янику.
0: Тема дня.
2: Партия «Глаз СД», входящая в правящую коалицию, предлагает запретить использование социальных сетей детьми, подрастающему поколению в возрасте от 16 до 18 лет. В социальных сетях будет автоматически установлен так называемый защищенный режим. Главная цель законопроекта, который партия выносит на межведомственную процедуру обсуждения, это защита детей и подростков в онлайн-пространстве. Представители партии обнародовали свой проект 16 июня на пресс-конференции. Если интернет-платформы входят в повседневную жизнь даже самых маленьких детей, еще не способных принимать самостоятельные решения и оценивать, что для них хорошо, а что наоборот может приносить вред, то кто-то должен нести за все это ответственность. Если социальные сети влияют на поведение детей, их отношение к психике, а также на безопасность, то платформы не могут притворяться, что это просто является пространством свободного экономического рынка. И если они относятся к ребенку как к взрослому пользователю, то мы все-таки обязаны установить очень четкие правила, пояснил лидер партии «Глаз СД» Матуш Шутай Эшток. Министр образования Томаш Друкер пояснил, что согласно представленному проекту, дети, не достигшие 16 лет, не смогут создавать учетные записи на крупных цифровых интернет-платформах. Но это не относится к платформам, предназначенным для общения. Министр Друкер уточнил, это не относится к отправке электронных писем или к простым групповым чатам. В проекте также говорится об автоматическом защищенном режиме в социальных сетях для молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. У них будет автоматически защищенный режим, приватный профиль, отключенное местоположение, отсутствие автоматического добавления в группы и специальная защита от поведения неизвестных лиц, пояснил министр Друкер. По его словам, при проверке возраста создателя платформы нельзя будет получить какие-либо личные данные или составить профиль ребенка. У нас есть техническое решение для этого. В настоящее время ими уже пользуется Министерство внутренних дел в рамках электронных документов. И данное решение полностью соответствует европейской системе цифровых кошельков, сказал министр, добавив, что платформам будет предоставляться только информация о том, соответствует ли пользователь установленному возрасту. Над проектом закона совместно работали специалисты Министерств образования, внутренних дел, здравоохранения и труда. Это совместный проект, над которым мы трудились почти полгода. Необходимо подчеркнуть и тот факт, что он основан на европейском законодательстве, полностью ему соответствует. В настоящее время также проходит обсуждение подобных проектов законов и в других государствах-членах Евросоюза, отметил глава словацкого министерства образования Друкер. Министр планирует, что подготовленный проект может быть представлен на заседании правительства в августе текущего года и вступит в силу с января 2027 года. Томаш Друкер также объявил о подготовке законопроекта, касающегося интегрированной системы защиты детей от риска радикализации или мобилизации к насилию. Необходимо, чтобы школы, родители, органы социальной службы, здравоохранения, полиции, а также эксперты имели единую систему действий, уточнил министр. Оппозиционная парламентская партия КДГ в связи с подготовленным ГЛАЗСД проектом закона напомнила, что уже внесла в парламент конкретный законопроект о защите детей от социальных сетей. Представители КДГ предупреждают, что защита детей не должна стать очередной маркетинговой темой для правящей коалиции. Согласно предположению КДГ, дети младше 16 лет не смогут иметь аккаунты в социальных сетях. Предложение также затрагивает вопросы ответственности цифровых платформ, более безопасных настроек для несовершеннолетних пользователей, ограничения элементов, вызывающих привыкание, запрет профилированной рекламы, направленной на детей, и защиты цифрового следа несовершеннолетних.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы посвятили ее важному событию. В 2026 году исполняется 100 лет Словацкому радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждут встречи с гостями, жизнь которых связана со Словацким радио. Вначале мы поговорим с коллегой Петером Турчиком. Перед нашей беседой я вновь прочитала статью, которая была опубликована в популярном среди любителей истории журнале «Памятники и музеи». Статья называется «Радиоревью», посвященная истории. Я уверена, что каждый, кто прочитает эту статью, затем обязательно найдет в программе Словацкого радио эту передачу. И уверена, что никто не будет разочарован. Существует выражение, которое для нас должно стать неписаным правилом. Нужно знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого. И еще один фразеологизм. Хочу напомнить, безусловно, все его помнят. Иван родства не помнящий. Так вот, наш гость-журналист Петер Турчик очень хочет, чтобы как можно больше людей знали о нашем, о своем прошлом и старались и в жизни не совершать прошлых ошибок. Второй гость нашей программы тоже коллега Анка Жидыкова. У нее очень интересная и ответственная работа. Анечка является одной из хранительниц нашей истории. Наверное, вы уже догадались, что моя собеседница работает в архиве Словацкого радио. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
3: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. С журналистом Петером Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу. Наша беседа начиналась так.
2: Вначале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом, в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям, у этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс – это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя.
5: Я сам пришел в року 1993.
2: Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Витте». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
3: Друзья, я хочу сделать небольшое пояснение к этому циклу. Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
5: То была фантастическая шанс достать взделывание в том добром слова смысла.
2: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
5: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
2: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Первые выпуски вышли в эфир в 2012 году. Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
3: Безусловно, мне было интересно узнать, как ведущие выбирают гостей. Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
5: Мы сделали скоро уже 400 реляций.
2: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
3: Для нас, журналистов, огромное значение имеет и обратная связь. Я спросила у Петера Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
2: К сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения. Там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. И еще об одной интересной встрече хочу рассказать. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходят 24 программы, посвященные разным темам.
3: Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
5: Дейны Русска а Советского Звезу. А шли мы от...
2: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории. Истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тисо. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броз Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
3: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
2: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что в высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ.
3: Последний традиционный вопрос связан с планами на текущий год.
5: В
2: этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
3: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
6: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: Я не каждый. Друзья, мы продолжаем программу, посвященную столетию общественно-правового Словацкого радио. Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы Анка Жидыкова. Работает она в архиве уже более 20 лет, с чего началась наша беседа с главных сокровищ архива Словацкого радио.
1: Наша najstaršia nahrávka pochádza z 90-tych rokov minulého 19. storočia.
2: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20 века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
0: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива Словацкого радио.
1: Ходя окрем студентов, которые работают на своих студентских працах.
2: Кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
0: Несколько лет назад я побывала в городе Мартине. Там находится Национальная библиотека Словакии. В ней свыше 5 миллионов единиц хранения, включая уникальные коллекции, исторические документы, подлинное культурное наследие словацкого народа. Так вот, мне удалось наблюдать за тем, как проходит процесс цифровизации в этой библиотеке. Поэтому соответствующий вопрос я задала и своей собеседнице Анке Жидыковой. Безусловно, он был связан с радиоархивом.
1: Последних приблизно 15-16 роков є уже на обсах главне наших звуковых документов дигитализованы.
2: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных

0: новый. Иногда, когда мы брали бобину в руки, то она просто-напросто рассыпалась, потому что была достаточно старой. Собрать ее было сложно, а иногда и просто невозможно. Хуже всего было тогда, когда вскоре соответствующий материал должен был выйти в эфир. Ну а нашим коллегам из архива при цифровизации постоянно приходится работать с такими старыми бобинами.
1: Ано, я си памятам еще со зачатков своего працовного померу.
2: Действительно, я тоже помню, как журналисты работали с этими бобинами, бережно переносили их в руках. Нам тоже много раз после случайного падения приходилось их собирать или даже восстанавливать разорвавшуюся ленту. Теперь работа в студиях проходит совсем по-другому.
0: Работа в радиоархиве требует специфических знаний. Где этому можно было научиться, спросила я Анку Жидыкову.
1: Это очень специфический друг архива.
2: Вы правы. Работа в радиоархиве связана с определенной спецификой. Нужно подчеркнуть и тот факт, что архив Словацкого радио получил специальный статус, подчеркивающий его большое значение. А что касается меня и моих коллег, то у нас или историческое, или архивное образование.
0: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса Словацкого радио Анку Жидыкову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище Словацкого радио.
1: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
2: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана. Эта запись сделана с одним из самых главных событий 20 века.
3: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением 275 километров.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Уважаемые друзья, сегодня прозвучавший в эфире сюжет был посвящен столетнему юбилею Словацкого радио. Нашими гостями были журналист и ведущий Петер Турчик и радиоархивариус Анка Жидыкова. И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Согласно указам президента Петро Пеллегрини, новыми послами в Италию, на Кипр, в Египет, Казахстан и Эфиопию были назначены Мирослав Радачевский, Петр Кмец, Любомир Регак, Йозеф Худец и Ростислав Крижан. Президент Петро Пеллегрини подписал новый закон о международном судебном сотрудничестве по уголовным делам. Этот нормативный акт будет регулировать порядок и деятельность органов власти в сфере международного судебного сотрудничества. Благодаря этому упростятся правовые отношения с зарубежными государствами. Помимо изменений в Уголовном кодексе, закон также касается процессуальных процедур в области хранения, предоставления и выдачи компьютерных данных. Окончательное прекращение поставок российского газа в сентябре 2027 года не поставит под угрозу поставки газа в Словакию, но потребителей ждет значительное повышение цен из-за высоких затрат на его транспортировку по новым направлениям. К такому выводу пришли представители газовой отрасли на Центральной Европейской газовой конференции, состоявшейся 16 июня в Братиславе. По словам президента Словацкой ассоциации газовой и нефтяной промышленности Луковича, стоимость транспортировки может увеличиться на 4-10 евро. Это подтвердили его коллеги из Венгрии и Чехии. Председатель совета директоров СПП Ондрис опасается, что европейский план может привести к новой зависимости ЕС от рынка СПГ. Глава представительства Еврокомиссии в Словакии Стану согласился с тем, что зависимость от поставок СПГ из США будет нездоровой. Он подчеркнул, что уязвимость Европы заключается в ее зависимости ископаемого топлива. Решение состоит в отказе от него. Президент Международного газового союза Штегер подчеркнул, что зеленая трансформация – это постепенная эволюция, а не революция. Новое решение потребует времени и инвестиций. Однако газ останется центральным элементом любого энергетического баланса в ближайшие десятилетия. Глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар во время мероприятия, посвященного 26-летию основания Международного Вышеградского фонда, подчеркнул, что эта организация поддерживает сотрудничество между странами Вышеградской группы, создает условия для налаживания контактов между людьми, культурными учреждениями, академическим сообществом и общественностью. 16 июня впервые была вручена Вышеградская литературная премия. Фонд с самого начала существования поддерживает работу авторов и переводчиков. В Братиславе в 29-й раз вручили премии «Ученый года Словацкой Республики 2025». Награды получили ученые, представляющие различные научные отрасли и вузы республики: Милан Сага, Милош Матуш, Матуш Гелатко, Алжбета Брозманова-Григорова. В категории «Молодой ученый» награду вручили Марьяну Янику.
0: Тема дня.
2: Партия «Глаз СД», входящая в правящую коалицию, предлагает запретить использование социальных сетей детьми, подрастающему поколению в возрасте от 16 до 18 лет. В социальных сетях будет автоматически установлен так называемый защищенный режим. Главная цель законопроекта, который партия выносит на межведомственную процедуру обсуждения, это защита детей и подростков в онлайн-пространстве. Представители партии обнародовали свой проект 16 июня на пресс-конференции. Если интернет-платформы входят в повседневную жизнь даже самых маленьких детей, еще не способных принимать самостоятельные решения и оценивать, что для них хорошо, а что наоборот может приносить вред, то кто-то должен нести за все это ответственность. Если социальные сети влияют на поведение детей, их отношение к психике, а также на безопасность, то платформы не могут притворяться, что это просто является пространством свободного экономического рынка. И если они относятся к ребенку как к взрослому пользователю, то мы все-таки обязаны установить очень четкие правила, пояснил лидер партии «Глаз СД» Матуш Шутай Эшток. Министр образования Томаш Друкер пояснил, что согласно представленному проекту, дети, не достигшие 16 лет, не смогут создавать учетные записи на крупных цифровых интернет-платформах. Но это не относится к платформам, предназначенным для общения. Министр Друкер уточнил, это не относится к отправке электронных писем или к простым групповым чатам. В проекте также говорится об автоматическом защищенном режиме в социальных сетях для молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. У них будет автоматически защищенный режим, приватный профиль, отключенное местоположение, отсутствие автоматического добавления в группы и специальная защита от поведения неизвестных лиц, пояснил министр Друкер. По его словам, при проверке возраста создателя платформы нельзя будет получить какие-либо личные данные или составить профиль ребенка. У нас есть техническое решение для этого. В настоящее время ими уже пользуется Министерство внутренних дел в рамках электронных документов. И данное решение полностью соответствует европейской системе цифровых кошельков, сказал министр, добавив, что платформа будет предоставляться только информация о том, соответствует ли пользователь установленному возрасту. Над проектом закона совместно работали специалисты министерств образования, внутренних дел, здравоохранения и труда. Это совместный проект, над которым мы трудились почти полгода. Необходимо подчеркнуть и тот факт, что он основан на европейском законодательстве, полностью ему соответствует. В настоящее время также проходит обсуждение подобных проектов законов и в других государствах-членах Евросоюза, отметил глава словацкого министерства образования Друкер. Министр планирует, что подготовленный проект может быть представлен на заседании правительства в августе текущего года и вступит в силу с января 2027 года. Томаш Друкер также объявил о подготовке законопроекта, касающегося интегрированной системы защиты детей от риска радикализации или мобилизации к насилию. Необходимо, чтобы школы, родители, органы социальной службы, здравоохранения, полиции, а также эксперты имели единую систему действий, уточнил министр. Оппозиционная парламентская партия КДГ в связи с подготовленным ГЛАЗСД проектом закона напомнила, что уже внесла в парламент конкретный законопроект о защите детей от социальных сетей. Представители КДГ предупреждают, что защита детей не должна стать очередной маркетинговой темой для правящей коалиции. Согласно предположению КДГ, дети младше 16 лет не смогут иметь аккаунты в социальных сетях. Предложение также затрагивает вопросы ответственности цифровых платформ, более безопасных настроек для несовершеннолетних пользователей, ограничение элементов, вызывающих привыкание, запрет профилированной рекламы, направленной на детей, и защиты цифрового следа несовершеннолетних.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы посвятили ее важному событию. В 2026 году исполняется 100 лет Словацкому радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждут встречи с гостями, жизнь которых связана со Словацким радио. Вначале мы поговорим с коллегой Петером Турчиком. Перед нашей беседой я вновь прочитала статью, которая была опубликована в популярном среди любителей истории журнале «Памятники и музеи». Статья называется «Радиоревью», посвященная истории. Я уверена, что каждый, кто прочитает эту статью, затем обязательно найдет в программе Словацкого радио эту передачу. И уверена, что никто не будет разочарован. Существует выражение, которое для нас должно стать неписаным правилом. Нужно знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого. И еще один фразеологизм хочу напомнить. Безусловно, все его помнят. Иван родства не помнящий. Так вот, наш гость-журналист Петер Турчик очень хочет, чтобы как можно больше людей знали о нашем, о своем прошлом и старались и в жизни не совершать прошлых ошибок. Второй гость нашей программы тоже коллега Анка Жидыкова. У нее очень интересная и ответственная работа. Анечка является одной из хранительниц нашей истории. Наверное, вы уже догадались, что моя собеседница работает в архиве Словацкого радио. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
3: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. С журналистом Петером Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу. Наша беседа начиналась так.
2: Вначале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом, в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям, у этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс – это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя.
5: Я сам пришел в року 1993.
2: Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Вита». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
3: Друзья, я хочу сделать небольшое пояснение к этому циклу. Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
5: То была фантастическая шанс достать взделывание в том добром слова смысла.
2: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
5: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
2: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Первые выпуски вышли в эфир в 2012 году. Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
3: Безусловно, мне было интересно узнать, как ведущие выбирают гостей. Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
2: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
3: Для нас, журналистов, огромное значение имеет и обратная связь. Я спросила у Петера Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
2: К сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения. Там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. И еще об одной интересной встрече хочу рассказать. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходит 24 программы, посвященные разным темам.
3: Друзья, Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
5: Дейны Руска а Советского Звезу. А шли мы от...
2: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тисо. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах – это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броз Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
3: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
2: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ.
3: Последний традиционный вопрос связан с планами на текущий год.
2: В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
3: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
6: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma

0: Друзья, мы продолжаем программу, посвященную столетию общественно-правового Словацкого радио. Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы Анка Жидыкова. Работает она в архиве уже более 20 лет, с чего началась наша беседа с главных сокровищ архива Словацкого радио.
1: Наша najstaršia nahrávka pochádza z 90-tych rokov minulého 19-storočia.
2: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20-го века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
0: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива Словацкого радио.
1: Ходя окрем студентов, которые работают на своих студентских работах,
2: кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
0: Несколько лет назад я побывала в городе Мартине. Там находится Национальная библиотека Словакии. В ней свыше 5 миллионов единиц хранения, включая уникальные коллекции, исторические документы, подлинное культурное наследие словацкого народа. Так вот, мне удалось наблюдать за тем, как проходит процесс цифровизации в этой библиотеке. Поэтому соответствующий вопрос я задала и своей собеседнице Анке Жидыковой. Безусловно, он был связан с радиоархивом.
1: Последних приблизно 15-16 роков є уж на обсах главне наших звукових документов дигитализованы.
2: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
0: Когда я более 30 лет назад начала работать на радио, то наши программы записывались на бобины. С этим было связано много историй, иногда весьма курьезных, а иногда и просто трагических. Безусловно, одна бобина использовалась по многу раз. Просто на старый материал записывался новый. Иногда, когда мы брали бобину в руки, то она просто-напросто рассыпалась, потому что была достаточно старой. Собрать ее было сложно, а иногда и просто невозможно. Хуже всего было тогда, когда вскоре соответствующий материал должен был выйти в эфир. Ну а нашим коллегам из архива при цифровизации постоянно приходится работать с такими старыми бобинами.
1: Ано, я си памятам еще со зачатков своего працовного померу.
2: Действительно, я тоже помню, как журналисты работали с этими бобинами, бережно переносили

0: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса словацкого радио Анку Жидыкову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище словацкого радио.
1: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
2: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана. Это запись сделана с одним из самых главных событий 20 века.
3: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением 275 километров.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Уважаемые друзья, сегодня прозвучавший в эфире сюжет был посвящен столетнему юбилею Словацкого радио. Нашими гостями были журналист и ведущий Петер Турчик и радиоархивариус Анка Жидыкова. И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Согласно указам президента Петро Пеллегрини, новыми послами в Италию, на Кипр, в Египет, Казахстан и Эфиопию были назначены Мирослав Радачевский, Петр Кмец, Любомир Регак, Йозеф Худец и Ростислав Крижан. Президент Петро Пеллегрини подписал новый закон о международном судебном сотрудничестве по уголовным делам. Этот нормативный акт будет регулировать порядок и деятельность органов власти в сфере международного судебного сотрудничества. Благодаря этому упростятся правовые отношения с зарубежными государствами. Помимо изменений в Уголовном кодексе, закон также касается процессуальных процедур в области хранения, предоставления и выдачи компьютерных данных. Окончательное прекращение поставок российского газа в сентябре 2027 года не поставит под угрозу поставки газа в Словакию, но потребителей ждет значительное повышение цен из-за высоких затрат на его транспортировку по новым направлениям. К такому выводу пришли представители газовой отрасли на Центральной Европейской газовой конференции, состоявшейся 16

0: июня в Братиславе. По словам президента Словацкой ассоциации газовой и нефтяной промышленности Луковича, стоимость транспортировки может увеличиться на 4-10 евро. Это подтвердили его коллеги из Венгрии и Чехии. Председатель совета директоров СПП Ондрис опасается, что европейский план может привести к новой зависимости ЕС от рынка СПГ. Глава представительства Еврокомиссии в Словакии Стану согласился с тем, что зависимость от поставок СПГ из США будет нездоровой. Он подчеркнул, что уязвимость Европы заключается в ее зависимости ископаемого топлива. Решение состоит в отказе от него. Президент Международного газового союза Штегер подчеркнул, что зеленая трансформация – это постепенная эволюция, а не революция. Новое решение потребует времени и инвестиций. Однако газ останется центральным элементом любого энергетического баланса в ближайшие десятилетия. Глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар во время мероприятия, посвященного 26-летию основания Международного Вышеградского фонда, подчеркнул, что эта организация поддерживает сотрудничество между странами Вышеградской группы, создает условия для налаживания контактов между людьми, культурными учреждениями, академическим сообществом и общественностью. 16 июня впервые была вручена Вышеградская литературная премия. Фонд с самого начала существования поддерживает работу авторов и переводчиков. В Братиславе в 29-й раз вручили премии «Ученый года Словацкой Республики 2025». Награды получили ученые, представляющие различные научные отрасли и вузы республики: Милан Сага, Милош Матуш, Матуш Гелатко, Алжбета Брозманова-Григорова. В категории «Молодой ученый» награду вручили Марьяну Янику.
1: Тема дня.
2: Партия «Глаз СД», входящая в правящую коалицию, предлагает запретить использование социальных сетей детьми, подрастающему поколению в возрасте от 16 до 18 лет. В социальных сетях будет автоматически установлен так называемый защищенный режим. Главная цель законопроекта, который партия выносит на межведомственную процедуру обсуждения, это защита детей и подростков в онлайн-пространстве. Представители партии обнародовали свой проект 16 июня на пресс-конференции. Если интернет-платформы входят в повседневную жизнь даже самых маленьких детей, еще не способных принимать самостоятельные решения и оценивать, что для них хорошо, а что наоборот может приносить вред, то кто-то должен нести за все это ответственность. Если социальные сети влияют на поведение детей, их отношение к психике, а также на безопасность, то платформы не могут притворяться, что это просто является пространством свободного экономического рынка. И если они относятся к ребенку как к взрослому пользователю, то мы все-таки обязаны установить очень четкие правила, пояснил лидер партии «Глаз СД» Матуш Шутай Эшток. Министр образования Томаш Друкер пояснил, что согласно представленному проекту, дети, не достигшие 16 лет, не смогут создавать учетные записи на крупных цифровых интернет-платформах. Но это не относится к платформам, предназначенным для общения. Министр Друкер уточнил, это не относится к отправке электронных писем или к простым групповым чатам. В проекте также говорится об автоматическом защищенном режиме в социальных сетях для молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. У них будет автоматически защищенный режим, приватный профиль, отключенное местоположение, отсутствие автоматического добавления в группы и специальная защита от поведения неизвестных лиц, пояснил министр Друкер. По его словам, при проверке возраста создателя платформы нельзя будет получить какие-либо личные данные или составить профиль ребенка. У нас есть техническое решение для этого. В настоящее время ими уже пользуется Министерство внутренних дел в рамках электронных документов. И данное решение полностью соответствует европейской системе цифровых кошельков, сказал министр, добавив, что платформа будет предоставляться только информация о том, соответствует ли пользователь установленному возрасту. Над проектом закона совместно работали специалисты министерств образования, внутренних дел, здравоохранения и труда. Это совместный проект, над которым мы трудились почти полгода. Необходимо подчеркнуть и тот факт, что он основан на европейском законодательстве, полностью ему соответствует. В настоящее время также проходит обсуждение подобных проектов законов и в других государствах-членах Евросоюза, отметил глава Словацкого министерства образования Друкер. Министр планирует, что подготовленный проект может быть представлен на заседании правительства в августе текущего года и вступит в силу с января 2027 года. Томаш Друкер также объявил о подготовке законопроекта, касающегося интегрированной системы защиты детей от риска радикализации или мобилизации к насилию. Необходимо, чтобы школы, родители, органы социальной службы, здравоохранения, полиции, а также эксперты имели единую систему действий, уточнил министр. Оппозиционная парламентская партия КДГ в связи с подготовленным ГЛАЗ-СД проектом закона напомнила, что уже внесла в парламент конкретный законопроект о защите детей от социальных сетей. Представители КДГ предупреждают, что защита детей не должна стать очередной маркетинговой темой для правящей коалиции. Согласно предположению КДГ, дети младше 16 лет не смогут иметь аккаунты в социальных сетях. Предложение также затрагивает вопросы ответственности цифровых платформ, более безопасных настроек для несовершеннолетних пользователей, ограничение элементов, вызывающих привыкание, запрет профилированной рекламы, направленной на детей, и защиты цифрового следа несовершеннолетних.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы посвятили ее важному событию. В 2026 году исполняется 100 лет Словацкому радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждут встречи с гостями, жизнь которых связана со Словацким радио. Вначале мы поговорим с коллегой Петером Турчиком. Перед нашей беседой я вновь прочитала статью, которая была опубликована в популярном среди любителей истории журнале «Памятники и музеи». Статья называется «Радиоревью», посвященная истории. Я уверена, что каждый, кто прочитает эту статью, затем обязательно найдет в программе Словацкого радио эту передачу. И уверена, что никто не будет разочарован. Существует выражение, которое для нас должно стать неписаным правилом. Нужно знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого. И еще один фразеологизм хочу напомнить. Безусловно, все его помнят. Иван родства не помнящий. Так вот, наш гость-журналист Петер Турчик очень хочет, чтобы как можно больше людей знали о нашем, о своем прошлом и старались и в жизни не совершать прошлых ошибок. Второй гость нашей программы тоже коллега Анка Жидыкова. У нее очень интересная и ответственная работа. Анечка является одной из хранительниц нашей истории. Наверное, вы уже догадались, что моя собеседница работает в архиве Словацкого радио. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
3: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. Журналистом Петером Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со Словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу. Наша беседа начиналась так.
2: Вначале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям, у этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс – это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя.
5: Я сам пришел в року 1993.
2: Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Вита». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
3: Друзья, я хочу сделать небольшое пояснение к этому циклу. Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
5: То была фантастическая шанса достать взделывание в том добром слова смысла.
2: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
5: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
2: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Первые выпуски вышли в эфир в 2012 году. Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
3: Безусловно, мне было интересно узнать, как ведущие выбирают гостей. Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
5: Мы уробили скоро уж 400 релаций.
2: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
3: Для нас, журналистов, огромное значение имеет и обратная связь. Я спросила у Петера Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
2: К сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения. Там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. И еще об одной интересной встрече хочу рассказать. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходит 24 программы, посвященные разным темам.
3: Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
5: Дейны Руска и Советского Союза. А шли мы от...
2: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тисо. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броз Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
3: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
2: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ.
3: Последний традиционный вопрос связан с планами на текущий год.
2: В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
3: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
6: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: не каждый.
1: Друзья, мы продолжаем программу, посвященную столетию общественно-правового Словацкого радио. Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы Анка Жидыкова. Работает она в архиве уже более 20 лет, с чего началась наша беседа с главных сокровищ архива Словацкого радио.
2: Наша наистаршая награвка походит из 90-х годов минулого 19-го столетия.
3: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20 века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
1: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива Словацкого радио.
3: Кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
1: Несколько лет назад я побывала в городе Мартине. Там находится Национальная библиотека Словакии. В ней свыше 5 миллионов единиц хранения, включая уникальные коллекции, исторические документы, подлинное культурное наследие словацкого народа. Так вот, мне удалось наблюдать за тем, как проходит процесс цифровизации в этой библиотеке. Поэтому соответствующий вопрос я задала и своей собеседнице Анке Жидыковой. Безусловно, он был связан с радиоархивом.
2: Последних приблизно 15-16 роков е уж на обсах главне наших звуковых документов дигитализованы.
3: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
1: Когда я более 30 лет назад начала работать на радио, то наши программы записывались на бобины. С этим было связано много историй, иногда весьма курьезных, а иногда и просто трагических. Безусловно, одна бобина использовалась по многу раз. Просто на старый материал записывался новый. Иногда, когда мы брали бобину в руки, то она просто-напросто рассыпалась, потому что была достаточно старой. Собрать ее было сложно, а иногда и просто невозможно. Хуже всего было тогда, когда вскоре соответствующий материал должен был выйти в эфир. Ну а нашим коллегам из архива при цифровизации постоянно приходится работать с такими старыми бобинами.
2: Ано, я си памятам еще со зачатков своего працовного померу.
3: Действительно, я тоже помню, как журналисты работали с этими бобинами, бережно переносили их в руках. Нам тоже много раз после случайного падения приходилось их собирать или даже восстанавливать разорвавшуюся ленту. Теперь работа в студиях проходит совсем по-другому.
1: Работа в радиоархиве требует специфических знаний. Где этому можно было научиться, спросила я Анку Жидыкову.
2: Тут очень специфический друг архива.
3: Вы правы, работа в радиоархиве связана с определенной спецификой. Нужно подчеркнуть и тот факт, что архив Словацкого радио получил специальный статус, подчеркивающий его большое значение. А что касается меня и моих коллег, то у нас или историческое, или архивное образование.
1: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса Словацкого радио Анку Жидыкову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище Словацкого радио.
2: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
3: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана. Эта запись сделана с одним из самых главных событий 20 века.
0: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением 275 километров.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Уважаемые друзья, сегодня прозвучавший в эфире сюжет был посвящен столетнему юбилею Словацкого радио. Нашими гостями были журналист и ведущий Петер Турчик и радиоархивариус Анка Жидыкова. И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес: «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Согласно указам президента Петро Пеллегрини, новыми послами в Италию, на Кипр, в Египет, Казахстан и Эфиопию были назначены Мирослав Радачевский, Петр Кмец, Любомир Регак, Йозеф Худец и Ростислав Крижан. Президент Петро Пеллегрини подписал новый закон о международном судебном сотрудничестве по уголовным делам. Этот нормативный акт будет регулировать порядок и деятельность органов власти в сфере международного судебного сотрудничества. Благодаря этому упростятся правовые отношения с зарубежными государствами. Помимо изменений в Уголовном кодексе, закон также касается процессуальных процедур в области хранения, предоставления и выдачи компьютерных данных. Окончательное прекращение поставок российского газа в сентябре 2027 года не поставит под угрозу поставки газа в Словакию, но потребителей ждет значительное повышение цен из-за высоких затрат на его транспортировку по новым направлениям. К такому выводу пришли представители газовой отрасли на Центральной Европейской газовой конференции, состоявшейся 16 июня в Братиславе. По словам президента Словацкой ассоциации газовой и нефтяной промышленности Луковича, стоимость транспортировки может увеличиться на 4-10 евро. Это подтвердили его коллеги из Венгрии и Чехии. Председатель совета директоров СПП Ондрис опасается, что европейский план может привести к новой зависимости ЕС от рынка СПГ. Глава представительства Еврокомиссии в Словакии Стану согласился с тем, что зависимость от поставок СПГ из США будет нездоровой. Он подчеркнул, что уязвимость Европы заключается в ее зависимости ископаемого топлива. Решение состоит в отказе от него. Президент Международного газового союза Штегер подчеркнул, что зеленая трансформация – это постепенная эволюция, а не революция. Новое решение потребует времени и инвестиций. Однако газ останется центральным элементом любого энергетического баланса в ближайшие десятилетия. Глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар во время мероприятия, посвященного 26-летию основания Международного Вышеградского фонда, подчеркнул, что эта организация поддерживает сотрудничество между странами Вышеградской группы, создает условия для налаживания контактов между людьми, культурными учреждениями, академическим сообществом и общественностью. 16 июня впервые была вручена Вышеградская литературная премия. Фонд с самого начала существования поддерживает работу авторов и переводчиков. В Братиславе в 29-й раз вручили премии «Ученый года Словацкой Республики 2025». Награды получили ученые, представляющие различные научные отрасли и вузы республики: Милан Сага, Милош Матуш, Матуш Гелатко, Алжбета Брозманова-Григорова. В категории «Молодой ученый» награду вручили Марьяну Янику.
0: Тема дня.
2: Партия «Глаз СД», входящая в правящую коалицию, предлагает запретить использование социальных сетей детьми, подрастающему поколению в возрасте от 16 до 18 лет. В социальных сетях будет автоматически установлен так называемый защищенный режим. Главная цель законопроекта, который партия выносит на межведомственную процедуру обсуждения, это защита детей и подростков в онлайн-пространстве. Представители партии обнародовали свой проект 16 июня на пресс-конференции. Если интернет-платформы входят в повседневную жизнь даже самых маленьких детей, еще не способных принимать самостоятельные решения и оценивать, что для них хорошо, а что наоборот может приносить вред, то кто-то должен нести за все это ответственность. Если социальные сети влияют на поведение детей, их отношение к психике, а также на безопасность, то платформы не могут притворяться, что это просто является пространством свободного экономического рынка. И если они относятся к ребенку как к взрослому пользователю, то мы все-таки обязаны установить очень четкие правила, пояснил лидер партии «Глаз СД» Матуш Шутай Эшток. Министр образования Томаш Друкер пояснил, что согласно представленному проекту, дети, не достигшие 16 лет, не смогут создавать учетные записи на крупных цифровых интернет-платформах. Но это не относится к платформам, предназначенным для общения. Министр Друкер уточнил, это не относится к отправке электронных писем или к простым групповым чатам. В проекте также говорится об автоматическом защищенном режиме в социальных сетях для молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. У них будет автоматически защищенный режим, приватный профиль, отключенное местоположение, отсутствие автоматического добавления в группы и специальная защита от поведения неизвестных лиц, пояснил министр Друкер. По его словам, при проверке возраста создателя платформы нельзя будет получить какие-либо личные данные или составить профиль ребенка. У нас есть техническое решение для этого. В настоящее время ими уже пользуется Министерство внутренних дел в рамках электронных документов. И данное решение полностью соответствует европейской системе цифровых кошельков, сказал министр, добавив, что платформа будет предоставляться только информация о том, соответствует ли пользователь установленному возрасту. Над проектом закона совместно работали специалисты министерств образования, внутренних дел, здравоохранения и труда. Это совместный проект, над которым мы трудились почти полгода. Необходимо подчеркнуть и тот факт, что он основан на европейском законодательстве, полностью ему соответствует. В настоящее время также проходит обсуждение подобных проектов законов и в других государствах-членах Евросоюза, отметил глава словацкого министерства образования Друкер. Министр планирует, что подготовленный проект может быть представлен на заседании правительства в августе текущего года и вступит в силу с января 2027 года. Томаш Друкер также объявил о подготовке законопроекта, касающегося интегрированной системы защиты детей от риска радикализации или мобилизации к насилию. Необходимо, чтобы школы, родители, органы социальной службы, здравоохранения, полиции, а также эксперты имели единую систему действий, уточнил министр. Оппозиционная парламентская партия КДГ в связи с подготовленным ГЛАЗСД проектом закона напомнила, что уже внесла в парламент конкретный законопроект о защите детей от социальных сетей. Представители КДГ предупреждают, что защита детей не должна стать очередной маркетинговой темой для правящей коалиции. Согласно предположению КДГ, дети младше 16 лет не смогут иметь аккаунты в социальных сетях. Предложение также затрагивает вопросы ответственности цифровых платформ, более безопасных настроек для несовершеннолетних пользователей, ограничения элементов, вызывающих привыкание, запрет профилированной рекламы, направленной на детей, и защиты цифрового следа несовершеннолетних.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы посвятили ее важному событию. В 2026 году исполняется 100 лет Словацкому радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждут встречи с гостями, жизнь которых связана со Словацким радио. Вначале мы поговорим с коллегой Петером Турчиком. Перед нашей беседой я вновь прочитала статью, которая была опубликована в популярном среди любителей истории журнале «Памятники и музеи». Статья называется «Радиоревью», посвященная истории. Я уверена, что каждый, кто прочитает эту статью, затем обязательно найдет в программе Словацкого радио эту передачу. И уверена, что никто не будет разочарован. Существует выражение, которое для нас должно стать неписаным правилом. Нужно знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого. И еще один фразеологизм хочу напомнить. Безусловно, все его помнят. Иван родства не помнящий. Так вот, наш гость-журналист Петер Турчик очень хочет, чтобы как можно больше людей знали о нашем, о своем прошлом и старались и в жизни не совершать прошлых ошибок. Второй гость нашей программы тоже коллега Анка Жидыкова. У нее очень интересная и ответственная работа. Анечка является одной из хранительниц нашей истории. Наверное, вы уже догадались, что моя собеседница работает в архиве Словацкого радио. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
3: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. журналистом Петером Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу. Наша беседа начиналась так.
2: Вначале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом, в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям, у этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс – это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя.
5: Я сам пришел в року 1993.
2: Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Вита». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
3: Друзья, я хочу сделать небольшое пояснение к этому циклу. Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
5: Это была фантастическая шанс достать образование в том добром слова смысле.
2: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
5: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
2: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Первые выпуски вышли в эфир в 2012 году. Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
3: Безусловно, мне было интересно узнать, как ведущие выбирают гостей. Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
2: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
3: Для нас, журналистов, огромное значение имеет и обратная связь. Я спросила у Петера Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
2: К сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения. Там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. И еще об одной интересной встрече хочу рассказать. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходит 24 программы, посвященные разным темам.
3: Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
5: Дейны Руска а Советского Звезду. А ишли мы от...
2: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тисо. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броза Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
3: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
5: Памятки о музее, а музей вообще приятно прекрасен, что мы номинованы.
2: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ.
3: Последний традиционный вопрос связан с планами на текущий год.
2: В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
3: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
6: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: мне каждый.
1: Друзья, мы продолжаем программу, посвященную столетию общественно-правового Словацкого радио. Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы Анка Жидыкова. Работает она в архиве уже более 20 лет, с чего началась наша беседа с главных сокровищ архива Словацкого радио.
2: Наша najstaršia nahrávka pochádza z 90-tych rokov minulého 19-storočia.
3: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20 века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
1: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива Словацкого радио.
2: Ходи окрем студентов, которые працуют на своих студентских працах.
3: Кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
1: Несколько лет назад я побывала в городе Мартине. Там находится Национальная библиотека Словакии. В ней свыше 5 миллионов единиц хранения, включая уникальные коллекции, исторические документы, подлинное культурное наследие словацкого народа. Так вот, мне удалось наблюдать за тем, как проходит процесс цифровизации в этой библиотеке. Поэтому соответствующий вопрос я задала и своей собеседнице Анке Жидыковой. Безусловно, он был связан с радиоархивом.
2: Последних приблизно 15-16 роков є уж на обсах главне наших звукових документов дигитализованы.
3: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
1: Когда я более 30 лет назад начала работать на радио, то наши программы записывались на бобины. С этим было связано много историй, иногда весьма курьезных, а иногда и просто трагических. Безусловно, одна бобина использовалась по многу раз. Просто на старый материал записывался новый. Иногда, когда мы брали бобину в руки, то она просто-напросто рассыпалась, потому что была достаточно старой. Собрать ее было сложно, а иногда и просто невозможно. Хуже всего было тогда, когда вскоре соответствующий материал должен был выйти в эфир. Ну а нашим коллегам из архива при цифровизации постоянно приходится работать с такими старыми бобинами.
2: Ано, я си памятам еще со зачатков своего працовного померу.
3: Действительно, я тоже помню, как журналисты работали с этими бобинами, бережно переносили их в руках. Нам тоже много раз после случайного падения приходилось их собирать или даже восстанавливать разорвавшуюся ленту. Теперь работа в студиях проходит совсем по-другому.
1: Работа в радиоархиве требует специфических знаний. Где этому можно было научиться, спросила я Анку Жидыкову.
3: Вы правы, работа в радиоархиве связана с определенной спецификой. Нужно подчеркнуть и тот факт, что архив Словацкого радио получил специальный статус, подчеркивающий его большое значение. А что касается меня и моих коллег, то у нас или историческое, или архивное образование.
1: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса Словацкого радио Анку Жидыкову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище Словацкого радио.
2: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
3: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана. Эта запись сделана с одним из самых главных событий 20 века.
0: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением 275 километров.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Уважаемые друзья, сегодня прозвучавший в эфире сюжет был посвящен столетнему юбилею Словацкого радио. Нашими гостями были журналист и ведущий Петер Турчик и радиоархивариус Анка Жидыкова. И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.